зале. Громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: ВТО, РНИК. Пожалуйста, вторник получается.
1: А я думал, ты про ВТО решил поговорить. С утра у нас аналитическое шоу внезапно какое-то. Нет, не волнуйтесь, все в порядке. Формат прежний, мы по-прежнему будем веселить вас, радовать и поднимать настроение, конечно же. И все это ближайшие 3 часа. Вот, в миниатюре ты продемонстрировал только что, так что будет происходить.
0: Буквы были, миниатюры уже были. Получается, КВН?
2: А можно нет? Что началось-то сразу?
1: Внесите стул прямо сейчас. Но это возможно в наших кружочках. Вы знаете, мы в видео формат тоже расширяемся. И там у нас и сценки бывают, и чего только нет.
2: Миниатюры.
0: Это наше все, конечно.
2: Это мы так думаем.
1: Мы о многом думаем, что это наше все. Оказывается, что нет. Но если мы ваше все, то ваше утро уже удалось, потому что мы все здесь втроем. Правильно? И Ксюша вот здесь, я ее вижу, чудесное с утра.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Тимон меня зовут, Тимон.
2: Тимон.
1: Вот этот паренек.
2: Очень приятно познакомиться, здравствуйте.
0: Спасибо. Ну и Сенька, конечно, у нас жизнерадостный песочный человек.
1: Почему именно песочный?
2: Потому что сыпется.
1: Будем выяснять, да.
2: А, надо было интригу держать.
1: Ну а вдруг, да, вдруг что-то поменяется в течение шоу. Вдруг я по другой причине им стану. Ну ладно, поглядим.
0: Короче, в цирк бы нас взяли точно, я вам так скажу.
1: Это факт.
0: А все почему? Потому что сегодня как раз
2: мы клоуны.
0: Ну, ты тоже давай интригу.
2: Я все интриги убиваю сегодня.
1: Клоун-убийца интриги, да. Вот такая роль у Ксюши. 249 лет назад первый цирк основали. Представляете, вот такой исторический факт. Чуть-чуть до 50 не дотянули, но это в следующем году.
0: Обязательно.
2: Ух, как отметим.
1: Мощно.
0: Ну и сегодня мощная темка, друзья. Давайте продолжим легендарную строчку. Цирк уехал. А вот что дальше случилось? Все, на что ваша способна фантазия, отправляйте в группу во ВКонтакте. vk.com/radiochel. ВК-канал, пожалуйста.
2: Невероятный, потрясающий.
0: Перспективнющий. Что
2: прогрессирующий. Возможно, развивающийся. В отличие от нас.
1: Но там тоже каких-то циферок не хватает. Как вот в этой 249, там по-прежнему 1,8. А мы хотели 1,9 и даже 2.
2: Мы хотим 2К в ВК.
1: Все, движемся к этому.
2: Кстати, вот наша партия, 2К в ВК.
1: Ну а вы что хотите? Сертификат в лето, конечно же. И с одним из них расстанемся в конце шоу «С утра по радио». А это все о «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн, на крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кукол возвращается спектакль про маленького узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте о главном поговорим. И новости, о чем бы вы думали. Начинаем с автобуса.
3: Да хватит уже.
2: Нет, никогда не хватит автобусов. Больше автобусов, хороших и разных. К тому же новость действительно хорошая и необычная.
3: Радостная.
2: Необычная, да, по-настоящему. Необычный вид транспорта использовала в этот раз невеста, чтобы доехать до ЗАГСа. Автобус. Ну, как будто невесту в автобусе еще можно увидеть, да? Не успела, опять же, такси запаздывает, куда-то спешила. Быстро прыгнула на автобус, который проезжал мимо.
4: Типа, займу я место, место свое, ведь я невеста. Честно, до ЗАГСа всем еду.
2: Прикольно, кстати, да. Есть ли льготные места для невест? Возникает вопрос.
3: Такой вопрос у тебя возник после этой песни, Сень?
2: Да, да, именно такой.
3: Это реально старость.
2: В остальном-то я все знаю про него. Но нет, здесь невеста, представляете, ехала прямо за рулем этого самого автобуса, вела его и везла всех. Ну, всех везла в ЗАГС.
3: Единственное. Всех поженю.
2: Всех поженю вообще, всех пассажиров, даже если вы не хотите. Так, пассажиры быстренько разбились на пары. Ваше дело, как вы там это сделаете. Да? Если кому что не хватает, говорите, на следующей остановке подберем. Да, вот такое единственное предложение от нее может поступить. Итак, женщина работает водителем 58-го маршрута и таким необычным способом решила добраться до места регистрации брака. Вот рассказали в службе организации движения. Специально для этого автобус украсили воздушными шарами. На табло светилась надпись «Невеста». Вот так. Машину подавали к белому рынку, где она, собственно, села в свой автобус и как погнала. Невеста в белом платье села за руль и повела автобус в ЗАГС Тракторозаводского района. Вот так через весь город практически проехала, да.
3: А белый рынок — это потому, что она невеста?
2: Да, я думаю, что все.
4: Белый рынок! Извините.
2: Как-то поется тебе с утра.
4: Да, у меня сегодня песенное настроение.
2: Специально по случаю коллеги-транспортники сняли видеоролик, поэтому все это можно увидеть. Ищите невесту за рулем автобуса. Я думаю, что легко это все найдется в соцсетях. Публиковали его и, собственно, пожелали счастья новой семье, чего и мы им желаем. Вот таким необычным способом въехали они в семейный. Обычно вплывают на парусах любви, а тут въехали на автобусе. Красавцы.
3: А муж-то кто?
2: Не знаю, здесь вот про мужа ничего не говорится.
3: Правильно.
2: Невеста, невеста и автобус вытеснили. Инфоповод.
4: Да.
2: Вот.
4: Да не говори, хорошее дело, вообще браком не назовут, знаете.
2: Вот.
3: А новобрачный сказал.
2: Ты деверь, да? Да, да? Или вот, вот я пытался понять, кто-то на свадьбе.
3: Демон, правильно.
2: А,
3: демон.
2: Точно, все время путаю этих двух персонажей.
4: Рядом со свидетелем стою.
2: Где-то да. Там, да.
4: На правом плече. Или на каком я? Ну ладно, разберемся. Ну а самое главное сейчас, в данный момент времени, в нашем эфире разобраться с погодой, потому что непонятно, во что одеваться. Вот вообще, я вот в ветровке, а надо было или вообще
3: нет? Да нет, конечно, всегда тебе говорим, летом не надо. А вопрос, а мы Сене отдаем это право погоду сегодня рассказывать? Мы вчера забрали просто у него.
4: А ты отдай.
3: Сень, на.
2: Ой, спасибо.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
2: Прямо сейчас плюс 17 в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер, днем сегодня будет плюс 22-27.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
5: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же приготовили нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Традиционно я напомню, что это... Внимание, внимание, внимание. Вторник. Фух, сама забыла. 4 августа. Итак, поехали к Овнам. Небольшие шаги в новом деле дадут ощутимый результат. Запишите цель на бумаге, и она станет вашим ориентиром.
1: Тельцы, обратите внимание на бюджет. Экономия сегодня принесет свободу завтра.
0: Кайф.
2: Прикольный лозунг. Чаще бы его вспоминать. Да. Близнецы, что у них? Умение слушать принесет выгодные советы. Вот опять же и здесь, про денежки. Сделайте паузу и запишите услышанные вами идеи. Это важно.
0: Раки. Найдите хобби для восстановления сил. Запланируйте, например, вечернюю прогулку, так как смена атмосферы поднимет ваше настроение.
1: Львятки. Ваша уверенность поможет убедить коллег в вашей же точке зрения. Слушать советы других — это важная часть лидерства. Помните об этом.
0: Ух ты.
2: Делаем. Сконцентрируйтесь на деталях. В этот день мелочи — ключ к самому важному.
0: Весы. Ищите гармонию во взаимоотношениях. Компромисс — вот ключ к успеху.
1: Скорпионы, разрушая старые шаблоны, вы находите новые возможности. Пришло время нащупать те самые новые источники энергии.
2: Стрельцы, новые знания станут топливом дня. О, классная формулировка. Это же мы, топливо дня, с утра по радио.
0: Супер.
2: Надо взять, да, на вооружение. Уже что-то вот у звезд забрали.
1: А какое у нас октановое число?
2: Вот будем считать. 3.
0: Ты знаешь.
2: Это же мы.
0: Это... Так, стоп.
2: Не, это маленькая. Вот она, надо к 100 ближе.
0: Это из-за сложившейся ситуации ты выяснил про октановое число?
1: Да.
0: Да? Ну ладно.
1: Так-то я тупой.
2: Твое любимое октановое число, Тимон. Анкета.
1: Мне 17 нравится.
2: Все, отлично.
0: Делает вид невзначай такой, так-то я тупой, да-да-да-да.
2: Ладно.
0: Ну правда, ну откуда? У тебя даже автомобиля нет.
1: Ну что?
0: У тебя даже прав нет.
1: Да все знают октановое число. Я же, помнишь, я же говорил, что я учился на права еще в школе. Просто я не научился.
0: До сих пор не научился.
2: Тогда же, когда учил числа. Вот в тот же момент в школе.
0: Нет, извините, числа — это мое, это я не учила.
2: Итак, все-таки вернемся к стрельцам. У них, значит, топливо дня — это новые знания. И подберите одну полезную статью какую-то, например, и примените ее на практике.
0: Козерожки, планируйте на неделю, а то и на год вперед. Составляйте список целей и обозначьте себе сроки достижения.
1: Водолеи, свежий взгляд на обычные задачи удивит ваших коллег. Экспериментируйте, но без риска.
2: Ну и рыбы, погрузитесь в творческую активность. Рисование, музыка, фото. Поддержка близких усилит вашу творческую энергию сегодня. Так что придется его поддерживать.
0: Кого?
1: Близких.
0: Его?
1: Близких,
2: близких, все, можно не поддерживать, кайф, отлично.
0: Погоди, но он же тоже близкий немного, нет?
1: Ну, пока сейчас рядом с вами сижу близкий.
2: Ну вот, мы сейчас самые близкие люди друг к другу. Заметьте этот момент.
0: Да, если честно, мы вообще очень близкие. Ну, без шуток, даже чересчур порой. Я некоторые вещи не хочу знать, понимаете?
2: Если честно, это пугает, да, вот что ты хочешь сказать.
0: Да, конечно, это я и хотела сказать. А что еще я хотела сказать? Если вдруг вы пропустили свой знак зодиака, то что нужно делать?
1: Во-первых, чуть-чуть попаниковать, но потом, после того, как ты расскажешь, что будут повторы в течение дня на радио «Континенталь», выдохнуть.
0: Ой, успокоиться, да, все правильно. Но, во-первых, на самом деле, не паника. Во-первых, будьте внимательнее изначально, вы чего прослушали-то? Ну и все, и потом уже включайте, кстати, первый повтор в 11:45. Ну и, конечно, помните, самый главный и важный совет от звезд остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Упустите возможность получить льготу на покупку Tenet 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 23. Магнитогорский, Карталах, Троицкий, Озерский и Снежинский – до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14-19 выше 0, днем в среду – плюс 22-26.
3: Реклама на радио «Континент».

0: Презентация через 5 минут.
1: Проспал экзамен.
2: Вот-вот опоздаю.
3: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
4: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
6: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве?

0: Дамы и господа, займите свои места, ведь буквально через одну минуту наш цирк начнет свою работу.
1: Согласно купленным билетам, это уже был тигр, да?
0: Да, тигр там аккуратно за сценой.
1: Пробежал из одной части сцены в другую.
0: Таинственный тигр. Сожрет, не сожрет, непонятно.
1: Где дрессировщики, возникает серьезный вопрос, да, у зрителей в этот момент, да. Это так задумано или нет?
0: Я, кстати, видел такие видосы, там реально.
1: Но так и должно быть в цирке, на самом деле. Ты должен немножко нервничать, чтобы адреналинчик-то вот этот подкатывал.
2: Ну, не знаю, там надо смеяться и веселиться.
0: Ладно, тогда будем смеяться и веселиться, друзья. Сегодня мы в честь 249-летия цирка продолжаем строчку. Цирк уехал. И что ж дальше произошло? Давайте.
2: А у меня свое есть. Можно я свое?
0: Свое, давай. Так, подождите.
2: Готовы?
0: Гениальный, мощный Ксюшин вариант. Поехали.
2: А он прикольный. Ну давай, давай, давай.
0: Давай. Цирк уехал.
2: А почему он, а не я?
0: Уехал в Египет.
2: Да.
0: А? Все хорошо.
2: Хорошо.
1: Мы все еще на отпускных вайбах и на мемах. Да, у нас все еще это настроение. Почему мы работаем, а не отдыхаем?
2: Сень, зачем напомнил?
1: Тем временем, Владимир.
2: Уже легче было.
1: Цирк уехал, а козероги все еще планируют. Между прочим, ну у них день такой. Им сегодня нужно планировать всю первую половину дня, а потом этот план исполнять быстренько.
0: Цирк уехал жить в Лондон! Цирк уехал жить в Лондон!
2: Цирк уехал,
0: а я! Сижу в Челябинске, я!

0: Ну ладно, в Лондоне дороговато все равно.
1: Но это безумно. Факт,
0: да. Да, у нас тут все подешевше, конечно.
1: Мы все ищем плюсы в том, что мы не в Лондоне. Вот нашли, да, у нас подешевше.
0: Были бы у нас плюсы, мы бы в Лондоне жили, а так
1: сплошные минусы.
2: Я сейчас плакать буду, хватит вам. Я что-то сказать хотела.
0: Так,
1: про Лондон.
2: А, да, конечно, London is the capital of Great Britain.
1: Это важно, у нас просветительское шоу, мы напоминаем.
2: Переведи, Сень, если кто-то не знает.
1: Лондон — это столица Великобритании.
2: Благодарю.
0: А capital там где?
2: Capital.
1: Столица.
2: Столица есть.
1: Вот с capital у нас беда, да, мы уже обсудили это, собственно, что средств не хватает слегка.
0: Вот я про это
2: же. А ты думал, что capital — это капитал?
0: Конечно. Я Маркса читал, я знаю, что он мне сказал.
1: Очень сомневаюсь, кстати. Но, да. А, в школе, да, как раз...
0: Да я обложку видел, Маркс.
1: Между изучением чисел и вождением, да, читал Маркс.
0: А между октановым числом.
1: Да, да, в перерывах.
2: Так, цирк уехал на автобусе с невестой. Вот такой вариант от Владимира.
1: Цирк уехал на малиновой ладе. Малиновый закат.
0: Ай, не
1: успел. Вот так, чуть-чуть, да, чуть-чуть.
0: Ой, цирк уехал, так, это уже было, что мы вышли из отпуска, не хочу опять в это
2: Ну вот есть вот такой от Марьям, цирк уехал, а самые лучшие ведущие вернулись к нам.
0: Ну это вот с другой стороны, да, вот можно сказать, вышли из отпуска, а можно сказать, вернулись к нам.
2: Лучшие ведущие.
0: Да. Цирк уехал, а Евгений Кузнецов в тракторе, пишет Антоха, но официально еще не подтвердили.
2: О, кстати.
0: Кстати,
2: телеграм-канал. Радио Континенталь. Это супер канал, это лучший канал по версии Вместе Медиа, между прочим.
1: Это мы подтвердили.
2: Это
1: да.
2: У нас даже награда есть, да, у меня вон в кабинете стоит.
1: По ВК мы пока не подтвердили, но мы работаем над этим.
2: Мы работаем, пока такой премии даже нет, а мы уже на нее претендуем. Поэтому скорее залетайте в наш ВК-канал. И я хотела сказать, что в ТГ можно найти мой канал. Очень легко и просто. Всего лишь введите в поиске Савушкина нижнее подчеркивание лайв. Угу. Нижнее подчеркивание не в моде, не вводим, это прям символ.
0: Не в моде.
2: Не в моде.
0: По Фрейду.
2: Это точно. Ну что сделать, куда без него? А
1: это,
2: может быть, просто
1: это вечные
2: убрать?
1: Ценности. Они не приходят и не уходят в моде вот в этой, знаешь.
0: Я не понимаю, почему нельзя Савушкина лайв без
2: Не знаю, я, до меня только сейчас дошло. Ну, как-то слитно будет.
0: Ты еще
2: будет.
0: В чате на MTV в 2002-м. Одна большая буква, другая маленькая. Слэш, там, нижняя подчеркивание.
1: С как доллар, подожди, это важно. На секундочку.
2: Да хватит издеваться, кстати.
0: Сюша, С как доллар.
2: А это идея. В общем, залетайте на мой канал, там под последним постом тоже скорее-скорее в комментарии, ну и реакции всякие ставьте, там забавно. Может быть.
0: А ты к чему вела-то?
2: Потому что нужно подписаться на мой канал, что ты не понял.
0: А при чем тут Кузнецов?
1: А про Кузнецова что-то там есть?
2: А, да.
1: А, да, точно, Кузнецов.
2: Вот, посмотрите.
1: Но главное, это, конечно, мой телеграм-канал.
0: Мастера подвес.
2: Ну, там про Кузнецова в том числе. Надо послушать, надо послушать. Все.
0: Ну, все тогда. Подписывайтесь, друзья. Не забывайте про соцсети Радио Континенталь, vk.com/radiochel. Канал ВК, там же можете найти. Кнопочка «Перейди на канал» вам в этом сильно поможет. И телеграм-канал Радио Континенталь. Мы везде есть, ну пишите. Ну что вы там зажрались уже? Давайте пишите побольше комментариев. Мы для вас уже вон сколько соцсетей создали. Как говорил Дуров в свое время.
1: И создаем, и создаем постоянно. Самое лучшее, самое прекрасное, самое потрясающее.
0: Подожди, а сейчас рядом с Дуровым надо произносить вот это?
1: Я думаю, надо.
0: Что-то там.
1: Он признан энергентом, да, вроде бы?
0: Давайте,
1: да? Или
0: скажем,
1: кем-то еще.
0: Или каким-нибудь экстремистом. На всякий случай все проговорим.
2: И порицаем.
0: Да,
2: все.
0: Такая порицаем жизнь сейчас.
1: Максимально. А вот вы пишите нам во всевозможные соцсети и забирайте сертификат в лето о «Империя игр».

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
6: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
3: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.

0: противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
2: Финесте!
1: Линейки, пеналы, тетради.
2: Финесте!
1: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
2: Финесте!
1: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А мы настаиваем, чтобы вы позавтракали, ребята, вместе с нами. 700-104, давайте скорее набирайте. Но одна под ковырочка, под кузьминочка, под Егорочка, что уж там будет обязательно. Несъедобка, которую вам нужно будет найти, чтобы получить подарки.
1: А это пригласительные сегодня на мозгобойне. Пэда Дукина, Ирина Геннадьевна. Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на мозгобойню каждую среду в 19.00. Собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения, регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: И по номеру 700-104. Дозвонился тот самый слушатель, который этот подарок сможет у нас из цепких лапочек вырвать. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Владимир.
2: Владимир, как дела, как настроение?
3: Все стойко.
0: Все стойко?
3: На работу еду.
0: А, все, поняли.
1: Угу. Все супер, по-моему, у него было, и он едет на работу.
0: Супер, да.
1: Да. Так что...
0: Все стойко.
1: Все, в анкету мы добавили твои данные, все нормально. У тебя супер, ты едешь на работу. Что за работа?
3: IT-специалист.
0: Вау! О, ты посмотрите, Ctrl-Alt-Delete.
2: Я даже знаю Ctrl-Z.
0: Вау!
1: Ctrl-Shift-T. А, как вам такое?
2: Это новая вкладка?
1: Это вернуть вот это.
2: Вернуть
1: вот, вкладку. Если пропало, да.
2: А, я знала.
0: Не призвать терминатора.
3: Кстати, для вас дозванивался еще раз. Так подарок я вас не забрал.
0: А почему? Надо было приезжать, забирать.
3: Работу не отпустили.
0: Вот ты же айтишник, ты в ноутбуке взял, побежал, поработал, все. Нет?
2: Владимир?
3: Да?
2: Вопрос задали.
0: У нас интернет лагает.
1: Помоги.
2: Надо починить.
1: Да, кстати, нам много надо починить. Приезжай к нам.
3: Я приеду.
1: Все, мы заинтересованы в том, чтобы ты прямо сейчас победил, приехал и многое нам починил. Давайте подтягивать человека.
3: Хорошо.
1: Итак, для тебя будет 3 блюда, и одно из них будет несъедобное. Вернее, 3 слова и 2 блюда. Итак, кто первый у нас?
0: Давай, Сень, начинай.
1: Давайте. Я предложу тебе мукбанг.
0: Мукбанг. У меня сегодня вадапав.
2: А у меня окономияки.
1: Окономияки. Мукбанг.
0: И вадапав.
1: Вадапав.
0: Не путай с водопадом.
1: Я стану вадапавом. Красиво. Ну, выбирай.
3: Первый вариант.
1: Какой?
2: Какой?
3: Первый вариант.
1: Мукбанг, ты думаешь?
0: Мукбанг?
1: Это будто мукбанг.
2: Да,
1: да, да, оно, оно.
0: Но я не жую.
1: Да, как-то не жуется. Ну все, он выбрал, и он победил вот так вот просто и легко.
0: Айтишная вот эта вот чуечка.
1: Да, видимо, смотрит действительно корейских...
2: Да, видимо, быстро печатает.
1: Корейских блогеров, да, которые часто очень бложат то, как они едят, собственно.
0: Это,
1: это специальный блогинг, да, про еду, про то, как люди едят всякие вкусности.
2: Фу, или всякие мерзости.
1: Бывает по-разному, да, там разные
2: холодец,
1: виды мукбанга.
2: Вот. Да,
1: о,
2: да.
1: Для корейцев это жуть, я думаю, вообще.
2: Для всех людей.
1: Так, у тебя что, реально есть такое блюдо?
0: Вадапав, да. Это популярное веганское блюдо фастфуда, распространенное в индийских штатах Махараштра и Гуджарат, если что.
2: А что это?
0: Это сэндвич из нескольких булочек и там картофельные котлетки, но не мясные вот эти вот.
2: Ну, понятно.
0: Ну, все, собственно, перчик какой-то там посыпанный.
2: Вадапав.
0: Карри, скорее всего.
2: А у меня окономияки. Это японская жареная капустная лепешка с разными всякими начинками. А название прям значит «Жарь то, что тебе нравится».
0: Оу, yeah.
1: Звучит как наш лозунг утра просто. Итак, отдаем те призы, которые нам тоже очень нравятся. Например, пригласительные на «Туц-туц-квиз». Это музыкальный караоке-квиз от создателей «Мозгобойни». Слушаем любимые песни и вспоминаем, кто же их исполняет. На ответах поем вместе во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. И Пэда Дукина, Ирина Геннадьевна.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
6: И в августе Geely стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Geely City Ray за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
4: Geely Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

с тобой. В Челябинске 8 часов.

0: Цирк! Цирк, цирк, цирк!
1: Все вместе!
0: Цирк, цирк, цирк! Нет, я дождусь, пока вы брызнете. Цирк, цирк, цирк! Я так минуту буду делать, ребята.
2: Цирк. Тебе так 2 часа еще делать. Ты осознаешь это? Чтобы мы окончательно брызнули.
0: Ладно, вы не подпеваете, хотя бы слушатели сейчас вместе со мной. Сейчас мы услышим в окошко. Давайте. Раз, два, три. Цирк, цирк, цирк!
3: Да сколько можно уже?
1: Что это за крики?
4: Вон, кстати, да, толпа ликует, Тимош.
0: Да, все понимают, что это вы, я подзвучиваю специально.
4: Это мы. Это не ненависть толпы. Итак, что мы сегодня делаем? А, кстати, мы же познавательное шоу, поэтому в середине часа или в своем телеграм-канале, я пока не выбрала, я расскажу вам познавательную историю про ту самую песню знаменитую. Вот напой, вот первая ассоциация с цирком у тебя, напой мелодию.
0: Я ж только что напевал.
4: Это не оно, Сень.
2: Советский цирк. Вот это вот.
0: Опа!
4: Что вообще?
2: Ну а что, какая еще ассоциация?
4: Ну с цирком самая главная ассоциация. Какая мелодия? Спасибо.
2: Такая еще есть. Да,
4: такая.
2: Тут в зависимости от того, что у тебя в голове в данный момент.
4: А такое я и говорила.
0: Ну это мощная, конечно, затравочка была.
4: Да вы когда узнаете про эту мелодию, вы в шоке просто будете. Это
0: да, ты всегда анонсируешь круче, чем потом по факту получается.
4: В этом мой успех, секрет моего успеха.
2: Как будто это наша работа. Напоминаю вам, ребятки.
4: Ну, в общем, заходите, Савушкина, нижнее подчеркивание, лайк.
2: В общем, у нас здесь в группе ВКонтакте такие невероятные сообщения, такие потрясающие, такие удивительные, волшебные. Просто вы себе не представляете.
4: А это, кстати, да, цирк не уехал, он переехал ко мне на работу, пишет Еф-Еф.
2: Вот здесь серьезный конкурс, я думаю, многие с вами посоревнуются.
0: Еф-Еф-Еф. Еф-Еф.
2: Про эту мелодию не хочешь рассказать что-нибудь? Там тоже много интересного. Эти и другие мелодии с утра по радио. Но мы начали музыкально. Музыкально и продолжаем.
0: Мы музыкальное шоу в том числе, Сень, вообще. Помимо познавательности.
2: Музыкально-просветительское.
0: Опять же.
2: Так бы я нас назвал.
4: Вопросик. Я бы так нас не называла.
0: Ну да, свет мы не сильно любим, кстати.
4: Вопросик, Сень, имеется. Можно задать?
2: Давай.
4: Какая песня прозвучит через несколько секунд?
2: Через несколько секунд запланирован Bruno Mars вместе с Розе.
4: АПТ,
2: я что-то давно ее не слышал. Увидел тоже, думаю, надо послушать. Поаппетить немножечко. Ну что, разжег ваш аппетит. И давайте продолжим это делать.
4: Прости, нет. Мы должны простить это.
0: То есть вот это мы сейчас прощаем. А цирк, цирк, цирк, вы меня захейтили, правильно?
4: Мы должны это простить.
2: Аппетит.
4: Он радуется своей шутке.
2: Мне нравится.
0: Знаешь, в конце месяца не оплати ему зарплату.
4: Хорошо, не оплатил.
2: Там буква Л еще должна быть, ребятки.
4: Не оплатил. Сень, теперь тебе с этим жить.
2: Хоть буква Л останется от зарплаты, я надеюсь. Сертификат в лето, вот что у нас осталось. И с удовольствием расстанемся с ним уже в конце утреннего шоу. Все для вас. ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
4: Эй!
5: С утра по радио.
4: Апатя-патя.
2: Пожалуйста, мне заметь.
4: Ладно, давайте слушаем.

0: Ну что, к новостям?
1: Новости, ребят.
0: Что у нас, что-то спортивное имеется, нет?
2: На перебой все прям хотят.
1: Вообще не говори.
2: Посмотрите на них.
1: Давайте на каменцы-бубенцы, кто будет.
2: Давай с тобой.
1: Давай, я проиграю все.
2: Камень, ножницы, бумага, раз, два, три.
1: Ну, классик.
2: Почему?
0: Ну, один раз же ты выиграл.
2: Подожди, ну давай еще раз. Сень, ты пока там про новости думай, давай. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три.
1: Но это после
2: того, как ты это делаешь?
1: Я не всегда проигрываю в каменцы-бубенцы. Я не знаю, зачем я предлагаю их всегда.
2: Хочешь, я тебе проиграю? Давай.
1: Да.
2: Камень, ножницы, бумага, раз, два, три.
1: Я говорю, невозможно.
2: Я не понимаю.
0: Ты пыталась, да?
2: Я пыталась проиграть. Я думала, он сейчас, ну, по логике. Ну, ладно. По логике.
1: Как бы, понимаешь?
0: Оказывается, для каменцов-бубенцов нужна логика.
1: А может, бубенцы надо показывать, чтобы побеждать?
0: Нет, не надо. Лучше никогда этого не делай, да, в целом.
1: Что вы сразу испорченные какие-то вещи предлагаете? Так,
2: я вообще не понимаю, о чем речь, и мне кажется, хорошо.
1: Бубенцы звенят, это вот эти вот колокольчики рождественские.
0: Это чуть позже, но рановато, наверное, в августе
2: еще. Да все, уже хватит, я уже была в другой стране, мне пора уже Новый год. То настроение
1: да,
2: нет.
1: Да, мне тоже, кстати. Сейчас я посмотрю, сколько осталось. Ксюша.
2: Сколько до Нового года?
0: Мое любимое в году — это быть в другой стране и Новый год. Можно только из этого будет состоять мой год?
2: Нет,
0: перематывать
2: я,
0: просто
2: ну остальное. Смотри, у меня как... Нет, я почему так сказала? Потому что летом я должна куда-то отправиться. Так. И все, и потом Новый год.
1: Угу. 149 дней всего осталось.
2: О, как здорово!
1: Многовато еще, многовато.
2: Многовато, но вы слышали радость, да?
0: Многовато, но здорово. Это наш подход к Новому году.
2: Итак, пока все бегут в мой телеграм-канал Савушкина Нижняя, подчеркивание лайв, для того, чтобы поставить много-много реакций под последним постом, послушать срез из нашего вчерашнего эфира, мы немножечко говорили про хоккей, мы любим это делать в 8 утра. Мы как-то упомянули вчера Евгения Кузнецова, ни на что не намекая, просто, ну, я рассказала, что пока нас не было, Евгений зажигал под черно-белый Танкоград.
1: И все это у Кравцова в ТГ.
2: Да. Ну, на него-то вы точно подписались, да?
0: Конечно, на Кравцова-то все подписались.
2: Все подписались, а на меня не подписались. Что там у Евгения Евгеньевича?
1: Подожди, давайте ногу сломаем.
2: Нет, надо.
1: Будешь показывать процесс восстановления, может, всем интересно будет. Хоть как-то хайпанешь.
2: Я не думаю, что на него подписываются из-за этого.
1: Думаешь, не из-за этого?
2: Думаю, не в этом дело. Поэтому давай оставим мои ножки в порядке, в покое. И вернемся-таки к Евгению Евгеньевичу. Но не к нашему, а к Кузнецову, который, возможно, скоро станет нашим. А потому что Евгению Кузнецову предложили-таки вернуться в «Трактор». В чем видит его роль гендиректор клуба «Савин»?
1: Не, подожди, это реальная новость?
2: Абсолютно, а что?
1: Обалдеть, я просто думал, мы разгоняем по приколу.
2: Давай думать так. Не важно, как ты думаешь. Важно, что нападающему Евгению Кузнецову предложили вернуться в «Трактор». Об этом гендиректор челябинского хоккейного клуба Иван Савин заявил изданию РБ «Спорт». А мы заинтересованы в подписании Кузнецова, уже провели несколько встреч, как сообщает Савин. Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов – легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, так что сейчас ждем его решения. При этом ранее агент-хоккеист заявлял, что никаких конкретных предложений игроку от клуба не поступало. «Я общаюсь с Кузнецовым лично, без посредников», – объяснил это расхождение Савин. Основные условия контракта и его роль в команде обозначены, и они согласованы, ну, с ген-менеджером Алексеем Волковым и главным тренером команды. Когда мы открывали Академию Красной Машины, о которой мы говорили как раз-таки вчера, что можно как раз-таки послушать в моем телеграм-канале, Савушкина нижнее подчеркивание все еще осталось с нами лайв.
1: Да ты уже 15 раз сегодня про него сказал.
2: Потому что...
0: Это как с гороскопом для тех, кто пропустил в эфире, в прямом. Если вдруг вы вчера отсутствовали, то забегайте туда.
2: Мы есть в записи, да. Ну ладно тебе, ну сказала 15 раз и сказала.
1: Ну тут все, ТГ уже не вернуть, понимаешь? Былой популярности.
2: Ксения Савушкина. ВК. А и что там смотреть у меня?
1: ВК нечего.
2: ВК нечего смотреть.
1: Ну... Постить что-нибудь в ВК, получается.
2: Надо начать постить.
1: Канал ВК нужен тебе.
2: Мне нужен канал ВК. А, Евгений Кузнецов. Так, возвращаемся.
0: Я предлагаю твой канал ВК назвать просто нижнее подчеркивание. Быстренько забей, пока все остальные не забили.
2: Сень, хорошая идея.
1: Я предлагаю твой канал ВК назвать Евгений Кузнецов. Тогда, возможно, подписок будет больше.
2: Или Виталий Кравцов.
1: Опять же, он пока еще, наверное...
0: Мы выбираем пока, да.
2: В общем, общались они лично. Он сам проявил большое желание вернуться в «Трактор», когда открывали Академию Красной Машины. Все, поняли?
1: Не, ну если это, все правда, как говорится.
2: Но давайте напомним, что аналогичное предложение игроку клуб уже делал после его возвращения из НХЛ.
1: Не надо это напоминать. Нет, не надо. Однако это старые тогда... обиды уже, не надо.
2: Однако тогда Кузнецов отказался. Сейчас же ситуация изменилась. Да, Евгений Кузнецов? Возможно, да. Скажет он нам. Не ну, надо, посмотрим.
0: Возможно, Иван Савин не общался с ним лично тогда. А они через агента заходили.
1: Да не надо это все говорить, ребята. Я же говорю, забыли все старые обиды. Пусть Кузя приходит, возвращается, ведет молодых к победам в этом сезоне.
2: К победам.
1: К побегам. Наши побеги должны прорасти, понимаешь? Вот в чемпионов вырасти.
2: Нет, я бы, если честно, хотела, чтобы Евгений Кузнецов у нас играл, конечно.
0: Уже как будто надо. Уже мы столько об этом говорим, что уже как будто это необходимо.
1: Ну уже хватит, побегал, поблуждал, показал характер, как подросток, пубертат свой уже. Все вот это, я не вернусь, я в Питер поеду, не надо. Все.
2: Я не думаю, что он так говорил. Ну вот, у меня это не прямая цитата, ребята.
0: Ну может, он так в 14 говорил, не исключено, как и многие, да.
1: Я убегу из Челябинска.
0: Но исключительно родителям.
1: Я взрослый.
2: А, кстати, из Челябинска многие почему-то именно в Питер любят.
0: Да-да-да, бывает. Причем большинство возвращается именно из Питера. Очень многие.
2: Но он-то вернется из Уфы, Магнитогорска.
1: Кстати.
0: Помотало человека по стране, конечно, и не только по стране.
1: Но все уже, повзрослел. Пора возвращаться в родную стаю.
2: Стаю, прости. Стаю. Медведи стаями не ходят. Тень, подтверди, пожалуйста.
0: Да, подтверждаем. Спасибо. Мы изучаем, кстати, эту тему на Зигальге, везде, на Таганаре постоянно. Только с медвежатами иногда. Вот молодых медвежат пускай и учат. Правильно, воспитывают.
2: Да ну ладно, ну один раз черно-белый, навсегда черно-белый. Это мы точно знаем. Поэтому ждем Евгения Кузнецова в команде, ждем официальных новостей.
0: Переключились на футбол. Но у нас спортивный час, нормально. Все виды спорта вместе.
2: Я надеюсь, что... Да я не могу слово вспомнить, помогите.
1: Надеюсь, что Сеня расскажет о погоде.
2: Договоренности, да, договоренности. Конечно. Договоренности и Сеня о погоде. А договоренности будут достигнуты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Погода.
0: В центре Челябинска плюс 17. Прямо сейчас облачно с прояснением в течение дня, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер, днем сегодня плюс 22-27.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Пропустите! Мне только посмотреть!
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
9: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
10: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
11: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
12: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
13: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы, кстати,
1: играть.
0: 700-104, друзья, набирайте нас, пожалуйста.
1: Зато того, все обсудили, да?
0: Это да.
2: Мы же с этого и начали обсуждать, собственно, да. Но мы вам не расскажем, с чего мы начали обсуждать и что мы здесь обсуждали.
1: И а что, то, да?
2: Да, а то вы можете узнать, какую песню мы загадали.
1: А то вы можете ужаснуться, ты должен был сказать, а не узнать.
2: Это точно, все разбегутся от нас после этого, это точно. Но мы не расскажем, все в порядке. Пока это будет тайна. Тоже у нас здесь исковеркан. А вот как мы будем его коверкать, это решаете тоже вы с помощью нашей смузи-машины. Но если все получится, если вы все-таки разгадаете все наши музыкальные загадки, то получите сертификат Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке, кстати, утолит вашу жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Код для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
1: И доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Александр.
1: Александр, как настроение?
3: Отлично.
1: Чем занимаешься, куда направляешься? Мы слышим, что едешь.
3: Да, еду на работу.
1: На работу. Еду на работу.
4: Опять
1: на работу.
4: Вставай.
1: Да, Александр?
3: Ну да. А куда еще? Утром.
5: А что, как-то отдохнул уже летом, не?
3: Да.
5: Где был?
3: Египет.
5: Египет?
3: Наши озера. Да.
5: В Египет наши озера перевезли?
2: Но он так не называет.
3: В Египте и на наших озерах.
2: Ну он просто каждый год ездит поэтому в Египте, ну наши озера там где уже все.
5: Я уже испугался, что наши озера воруют египтяне. Посмотри,
1: что. А что видел в Египте?
3: Да, по большому счету, мы там в удаленности, скажем, от основных достопримечательностей были.
5: Короче,
3: поэтому замечательнейшее море. Ага. Замечательнейшее море, хорошее солнце.
1: Окуленки.
3: Нет, только мурены, скаты.
5: Мурены?
3: Множество всяких, да.
5: Я думал, это выдумки, как русалки.
2: Но все, потом, если выиграешь, приедешь, покажешь фотки. Мурен Тимону.
1: Выдумки что, простите?
2: Мурены.
5: Мурена звучит как...
1: А, мурена.
5: Конгрена.
2: Как одно из наших блюд. Давай так, да. Возможно, у тебя завтра будут.
1: Итак, поехали. К слову о фруктах, овощах да блюдах. У меня сегодня клубника.
5: У меня тогда брусника.
2: А у меня ежевика. Выбирай одно из этих трех.
3: Ой, давайте ежевику.
2: Давай забросим. Чего же эта ежевика нам приносит?
5: Мы взяли текст. Современная популярная песня. И убрали из него все гласные буквы. Остались
1: нет.
5: только согласные, да. Придется
1: нет,
5: тебе немножко...
1: Нет, ну пожалуйста.
5: Собраться.
1: Собраться.
5: Собраться. Зачитать.
1: Ну, поехали. Вы готовы?
3: Да.
1: Капитан, нужно отвечать. Да, капитан? Итак, ТПСКМ, ПС, ТИН, ТВТ, ТБ, ЗНЛ, ЗНГД, Т. ПРБШ, Н, КС, ПРН, ТР. СЛ, Т, С, МНЫ, Т, НДСТЫПНЫ. Ух,
5: вот и все, ты боялась.
2: Ну, Ксюше больше нечего, понятно.
1: Класс,
2: да.
1: Класс.
2: Идеально, просто идеальная реакция. Да? Хотел сказать, Ксюше больше нечего бояться, Александру есть чего, но он очень испугался, прям мощно.
5: Что-то сразу, да, скинул.
2: Ну, будем надеяться, что-то со свете все-таки произошло.
5: Ну так вот они, египтяне, как поступают, понятно.
1: А ты думаешь, он прям египтянин?
5: Ну он же говорит «наши озера» в Египте.
1: Хорошо.
5: Ну, все, он точно египтянин.
1: Значит, следующего слушателя ждем по номеру 700-104. Там уже полегче будет, сильно легче. Уже трек известен, возможно, кто-то даже его угадал. Доброе утро.
6: Доброе.
1: Как тебя зовут?
6: Светлана.
1: Светлана, как настроение?
6: Отлично.
1: Супер.
6: Наконец-то вы вышли. Мы тут скучали без вас 2 недели.
1: Ну, мы
5: тоже.
1: Можем. А, да.
5: Мы тоже.
2: Надо так говорить, не забывай.
1: Светлана, есть ли варианты, что за трек я только что мучила?
6: Может быть, это Ваня Дмитриенко недоступна?
1: Это Ваня Дмитриенко, это Ваня Дмитриенко!
2: Ну да!
5: Что за трек вообще?
1: Недоступно.
5: Вот они меня так крикнули, вот просто... Ваня Дмитриенко недоступна! И все, и оставили меня с этим треком.
2: Бросили тебя с Ваней Дмитриенко, который тут установил рекорд, между прочим.
1: На вкус.
5: Тихо-тихо, я об этом сегодня сам расскажу. В звездных новостях.
2: Все, интрига.
1: Когда ты со мной, ты недоступна. Вот так, ясно?
5: Йоу. Это типа трек, который вышел перед нашим отпуском, который мы не слушали, и сейчас послушаем.
1: А сейчас как послушаем.
2: И отдадим с удовольствием сертификат в Midpoint, танцевальный бар на Тополинке, который утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий, и все это 7 дней в неделю. Не хватает только тебя, приходи в Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
7: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в них слайд. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
7: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
9: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что ж.
1: Что ж.
0: Что ж.
1: Что ж.
0: Я хотела сказать, что мы арбузы обсуждаем, но это было вчера.
1: Да.
0: Я, получается, живу вчерашним днем.
1: Ты, получается, попала в мультивселенную, в котором очутилась во вчерашнем дне.
2: У тебя арбузный луп какой-то. Ты зашла на круг. Итак, тем временем мы обсуждаем цирк все это время.
1: Так.
0: Кстати.
2: И цирк уехал. А билеты до сих пор продают. Представляете, такой вариант от любови. Это у нас в группе во ВКонтакте. Маша и Никита, будьте осторожны.
0: Вы готовы слушать историю?
1: А, история же, Сень, точно.
2: Связанная с цирком?
1: Анонсированная.
0: А, Сень, я тебя спрошу. Вот если я говорю слово «цирк», какая мелодия тебе приходит на ум?
2: Там две, да?
0: Вы знаете, что это марш. И
1: маленьких человечек.
0: Композитор гладиаторов. Это выход гладиаторов. Вы представляете, ты знал, да?
2: Ну, я слышал как-то, да. Я тоже очень удивился, когда первый раз это услышал. Что? Как? Вообще? Сейчас трудно ассоциировать это, конечно, таким образом.
0: Безусловно.
1: Типа маленьких гладиаторов, да?
0: Нет, он хотел этой мелодии передать всю мощь. Чешский какой-то композитор Юлиус. Юлиус.
1: Вайсбергу.
0: Фучек.
2: Бжижек.
0: Ну, в общем...
2: Давайте так, да.
0: По-моему, Фучек. В общем, он хотел передать всю мощь вот этих вот выхода гладиаторов. Он вдохновился историей Римской империи, но потом стали обсмеивать, как это всегда бывает, постирония, метаирония, вот это вот все. И сейчас первая ассоциация — это, конечно же, цирк. Никакие гладиаторы у меня под эту музыку не идут.
2: Максимально не идут уже, да. Уже у нас только цирк, конечно. Но вот так бывает. Постирония, метаирония. Все это с утра по радио. Каждое утро для вас. Ну и просвещение какое-то легкое иногда бывает.
1: Если на этого Юлиуса посмотреть, он реально как будто сам в цирке работал вот этим гири-метателем.
2: О, круто. Таких композиторов мало.
1: У него усы еще вот такие вот раскидистые.
2: Ну понятно, тогда было модно. И сейчас модно. Все возвращается, конечно.
0: Нет, усы — это не модно, Сень.
2: Ну были вот когда, года 4 назад и лет 150, да, вот как-то мы так синхронизировались.
0: Ох,
2: вот
0: эти хорошо, вот... еще 150 лет без усов получается.
2: Честно говоря, да, лучше без них, мне кажется, никогда не понимал. А цирк уехал, а Кузя приехал почти, вот Денис уже радуется.
1: Ждем. Угу. Так, цирк уехал, а челябинский цирк так и не достроили. Вот такая претензия прилетела, пожалуйста.
2: Угу. Цирк уехал, а я-то думал, куда бензин исчезает. Вот, говорят, увезли с собой, все на поездку потратили, куда-то в другой город.
0: Варианты читаю, извините.
1: Так ты поделись.
0: А, ну тут не эфирный.
1: Ну завуалируй.
0: Не буду.
2: Ладно. Не получается, там никак.
0: Ну там тут никак.
2: С одной стороны, с другой что-то никак не вуалируется, да? Не зависеть. Ладно, давайте вот такой эфирный, но тоже жестковатый от Арины. Цирк уехал вместе с моим бывшим. Хорошо, что у него наконец будет работа. Вот так. Уколола, молодец.
1: Ну, и тогда вот такое теплое сообщение давайте от Анны прочитаем. Цирк уехал, хорошо, хоть континенталь со мной, всегда со мной. А вы замечали? Пишет она. Я вот замечала, сколько раз еду по темной дороге в непогоду, жутко, некомфортно, и тут такое радио. Я с тобой, всегда с тобой. Я такая, вау, я не одна, континенталь со мной.
0: Даже в такую погоду.
1: Да всегда,
0: а, кстати,
1: всегда.
0: Под любую погоду, под любое время года, вообще под любое настроение у нас есть еще и для вас плейлисты в сообществе его ВКонтакте. Залетайте vk.ru/radiochill или же vk.com/radiochill, как вам там удобное, что вы используете, ну и в плейлисты в нашей группе, все.
2: И в канал, обязательно, в наш канал ВК.
0: 100%.
2: 2К ВК, мы хотим по-прежнему. А вы хотите сертификат
0: может
2: в лето?
0: Уже?
2: О, Империя игр, посмотри, нет.
0: Нет, пока не 2К ВК.
2: Ну вот будем отдавать сертификат через часика-полтора, и тогда будет 2К ВК. Мы надеемся, давайте, ребята, активнее там и оставляйте свои комменты.

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
6: Финесте!
5: Линейки, пеналы, тетради.
6: Финесте!
5: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
6: Финесте!
5: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: вчера вы легчайшим образом разгадали наш звук. А именно, Сень, что там было, напомню?
1: У нас было баскетбольное кольцо. Во, да, и мячик в него так
0: бах! Попадание в баскетбольное кольцо вот это. Хорошо, хорошо, мы вас поняли. Чуть посложнее сегодня история будет. Мы новый звук для вас подготовили. И, как говорится, будем его включать. Вы звоните по номеру 700-104, угадывайте, забирайте подарки.
1: Одна бутыль и один сертификат от ООО «Национальной водной компании Ниагара». И лето, кстати, в разгаре. Самое время выбираться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагары и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
0: Ну а сейчас вперед в наш эфир. Дружочки-пирожочки, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Максим.
0: Максим, как дела? Что новенького у тебя там?
2: Да, все нормально, но ничего нету.
0: Ничего нету? Ну как это нету? Наш новый звук прямо сейчас мы ставим для тебя. Слушай внимательно и после этого давай свою версию. Погнали.
1: Вот такой. Что-то есть
3: классный
1: в этой динамике, мне нравится.
0: Музыкально.
1: Звучит хорошо.
2: Ну, знаете, это типа бластер стреляет в какой-то игре.
1: Все, да, понятно, чем занимается Макс на досуге. Бластером стреляют в какой-то игре. Вот, наигрался. Нет, нет, к сожалению, нет. Но вообще похоже. Да, прикольно. Версия отличная.
0: А, это мышь, извините. Ну, тут все звуки пересекаются.
1: Мышь стреляет из бластера, все нормально. Но и такого ответа тоже ждем от вас.
0: Это у нее закончились патроны, и она такая в конце пи-пи-пи-пи. К стенке прижали.
1: Да что ж такое, где патроны? Как бы говорит мышь.
0: Доброе утро.
3: Доброе.
0: Привет. Привет именно тебе, мы теперь говорим, дозвонившись до нас, человечек.
3: Доброе утро.
2: Доброе.
3: Как тебя зовут?
2: Таисия.
3: Таисия? Таисия?
2: Да, да, да. Да, да, Таисия.
3: Я пытаюсь вспомнить сейчас. Подождите.
1: Песня про Таисий? Маловероятно, ну-ка. Ксюша.
3: Я тебе говорю, подожди.
1: Таисия, ты знаешь песню про себя?
2: Нет.
1: Вот даже она не знает.
0: Слава богу, у нас есть
3: отпусти
0: Ксюша.
3: Отпусти меня, разожми ладонь.
0: А это поэт Таисия.
3: Погаси этот дикий огонь. Точно вспомнила. Это же. А, я знаю, ты далеко. Между нами города, города. Я с тобою навсегда. Ты за Баскова давай. Навсегда. Ты
0: навсегда, навсегда. Навсегда, навсегда.
1: Ой, цветы, спасибо, спасибо.
3: Все здорово.
0: Чаша золотая.
3: Ой, Таисия, а чего звонила она изначально?
0: Вот. Вот и все, пропели всю версию человека. Может, у нее четко было вот денег положено, для того, чтобы дозвониться и версию успеть сказать.
3: Но я тебе так скажу, все равно бы не угадала ведь, ну сложный звук. Поехали дальше, 700-104, подбодрили Таисию, но имя у нее просто потрясающее.
0: Красивейшее, да.
3: Дочь в честь вас назову, вот так.
0: Чью?
3: Чью-то просто проходить будет мимо, я скажу, Таисия.
0: Рандомная дочь.
3: Стоп, песня про Таисию. Я же знала, что она есть. Тая, Тая, понапрасну к деду не ходи. Такая вот есть песня. Тая — это сокращение от Таисии.
1: Не, ладно, Таю, Таю, Таю, еще на губах там что-то такое.
3: Не-не-не.
1: Интересно.
3: Вот такая тебе песня. Так, доброе утро.
0: Поиграем, может, чуть-чуть?
3: Да уже поиграли, мне кажется. Все, финальный слушатель, привет. Как тебя зовут?
0: Молчит, да?
3: Ну, завтра звук будет снова.
0: Да подожди, да один хотя бы еще слушатель, дай.
3: А вдруг
0: шанс.
3: Его зовут Николай, я буду петь Николай, Николай, Коля.
0: Сеня, отключи микрофон.
1: Николаю, пожалуйста, выключите Баскову кто-нибудь микрофон.
3: Итак, доброе утро. Говорим мы вот именно тебе. Привет.
2: Здрасте, это снова Максим, можно еще я?
3: Конечно.
1: Невероятный камбэк. Давай, Максим.
2: Сегодня... Так, попробуем. Это детская лего. Детская руками лего. Так. перемешиваю.
0: Ну что, Максимом начинали, Максимом и закончим. Сегодня между этим попели песни про Таисию.
1: Идеально. Ну и варианты мне очень нравятся. Лазер и детское лего. Вот как надо проводить на самом деле время летом. Вот так.
3: Ну здорово же, вам не понравилось?
0: Да не, здорово, конечно, потрясающе. Я считаю, что давайте хотя бы звук напомним слушателям, чтобы завтра звонить.
3: Это ж не короткое замыкание?
0: Нет.
3: Ну ладно.
1: От Ксюши версия была, если что, просто вот не хватало нам версии. Давайте свои вкинем, да. Завтра предлагайте свои версии. Мы знаем, у вас накопились, да. Я вижу по количеству звонков прямо сейчас. Итак, две бутыли у нас будет на кону и два сертификата от ООО Национальной водной компании Ниагара. И тем временем лето в самом разгаре. Надо подготовиться к пикнику, и это можно сделать вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный рожек, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.

Телефон рекламной службы 72-3903. Слушай лучше на «Континенталь». Тебе.

0: Циркус в Рвантус, в эфирус утреннего шоу с утра с Парадиус.
1: Давайте слушать Бритни Спирс. Простите, я
2: очень неожиданное заклинание.
1: Мы не поняли, почему, да? У нее же песня есть, Circus.
0: А, Circus.
1: Да, давайте.
0: Какой-то латыш, кто это?
2: Не, Энди Серкис, что, не знаешь, что ли? Он Голлума же играл, да. И в «Планете обезьян» главного Цезаря.
0: Кого Голлума играл?
2: Голлума, «Властелин колец». Он главный...
0: Голый Голлум?
2: Главный актер всех компьютерных, да, персонажей вот этих самых.
0: Кого еще ты сказал второго?
2: Второго Цезаря в «Планете обезьян». Сейчас он снимает собственного «Властелина колец». Вот так.
0: Сериал, который вот
2: этот? Нет, нет, слава богу, нет. Там нового «Властелина колец» снимают.
0: Нового? А что там?
2: Да,
0: там
2: нового. Вот так вот, есть там. Нет,
0: старый же,
2: к сериалу вот эта вся тусня приличная не имеет отношения. Там только безумцы с Амазона что-то делают жуткое.
0: Все, ладно, понял.
2: Да, я это смотрю даже, да, иногда.
0: Ну, тебе приходится.
2: Да, да, это нужно. Это важно.
0: Чтобы его там не смотрели, ты должен посмотреть.
2: Да, чтобы... Я когда там будет что-то интересное, я вам скажу, ребята, когда можно будет смотреть в третьем, в четвертом сезоне.
0: Сейчас что смотреть?
1: Ой, «Одиссею» он сейчас скажет.
2: Ну, «Одиссея» хорошая, да. Кстати, вот, между прочим, если про фэнтези говорить, говорят, я пока не смотрел, что новый сезон «Дома драконов» ничего.
0: Ничего, да?
2: Вот пока такие.
1: Сезон вышел третий?
2: Да, новый сезон идет сейчас, он, ну, должен вот закончиться на этих неделях. Либо на этой, либо на следующей.
1: Да ты шутишь.
2: И говорят, что он ничего, да. Что он лучше первого и второго.
1: Ну, конечно, потому что там же «Танец драконов», скорее
2: там
1: всего,
2: там войнушка начинается, и там поинтереснее, да.
1: Ну, уже. Если кто читал Мартина, то знает, что это, наверное, одна из самых интересных книг из цикла.
2: Слушай, до этого там что-то скучновато.
0: Вот ты говоришь на «Одиссею», да? Ладно, хорошо.
1: Нет,
0: хорошо.
1: А ты говоришь, правда, «Дом драконов» идет?
2: Ну, вот говорят, что да. Говорят, что он неплох. Нет, то, что он идет-то, это довольно известный факт. А вот то, что его
1: да,
2: даже
1: когда
2: можно
1: вот
2: посмотреть...
1: Я только второй посмотрела.
2: Да, время летит очень быстро.
1: Нет, я правда посмотрела недели три назад.
2: Да, да. А, ты дошла только до этого. Ну, пока не забудешь персонажей хотя бы, потому что я-то вот всех позабывал за этот год или полтора, сколько.
0: Ну, конечно, тот факт, что мы не знаем о том, что он сейчас идет, это говорит об этом сериале, да, что-то?
2: Ну, или о нас, я не знаю.
1: Третий сезон сериала «Дом дракона» вышел на платформе «Макс». Поняли, выкусите.
2: Вот да? Так, его можно смотреть Макс, даже нет? На парковке, я не знаю вот. Видимо так
1: 21 июня.
2: Но он все лето идет, да.
1: До 9 августа, так все осталось немножко.
2: Ну так вот, да, «Беренок» раз должен закончиться, его можно будет смотреть.
0: Да на Рутюбе есть, наверное, да уже.
1: Да.
2: Я пока смотрю нашу
1: «Пламя и кровь».
2: Отечественную замену «Игры престолов». Я добрался до князя Андрея, если мы вот про это говорим. Ну,
1: а про что мы говорим?
2: Своеобразно. Ну, раз про «Игру престолов» начали говорить, про то, что можно посмотреть.
1: Ну, а что посмотреть мне нужно? Меня заинтересовало, ты сказал.
2: Вот «Князь Андрей», я говорю, своеобразно. Не могу сказать, что это прям замена «Игры престолов» полноценная. Все-таки так интриги там простоватенькие, я бы так сказал. Но зато наша, отечественная, и такой вайб приятный. Снято довольно симпатично.
0: Ты посмотри, что он творит. Я опять захожу на «Кинопоиск».
2: Прям не выходишь.
1: Все, а вы заходите...
2: Андрей.
1: Ну, это удивительно, да, было? Какой князь?
0: Я Владимир.
1: Владимир, да, понятно. Итак... Куда заходить нужно? В нашу группу ВКонтакте, конечно же, vk.com/radiochel или же .ru. Там уже как вам поменяли или не поменяли. У нас вот автоматически сменился, да?
2: Да, у вас может тоже сменится. В общем, мы все там обсуждаем. Можете кино обсуждать, музыку обсуждать. Кстати, ее будем разгонять где-то минуток через 15. Какая-то новинка у нас обязательно появится. И оставляйте ваши комменты по теме тоже, потому что нам нужно будет в этом часе уже в конце его выбрать лучший сертификат в лето. Вот что мы его автору отдадим.
1: Включи ему микрофон, он просто уже смотрит.
0: Сергей Безруков играет кучку.
2: Кстати, да, серьезная роль, между прочим, у человека.
1: Как вот и любая так. Другая его. Не,
2: вот, смешно бы там только имя, честно. Вот, да.
0: О, там из кадетства чел есть, прикольно.
1: Кто? Вот этот...
2: Неприятный? Нет, не тот.
1: Артур Сапельник?
0: Ага.
1: Но он симпатичный.
2: Это же древнерусский персонаж, или его реально так зовут? Тур Сапельника. Его за это взяли же, да, я так понимаю.
1: Все обсудили или еще что-то есть?
0: Там могучая кучка получилась, извините.
2: не буду спойлерить. Давай так, да, смотрите. Итак, я проспойлерю только, что такое сертификат в лето. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них открытый теплый бассейн прямо на крыше. Представляете, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 300 24. Заходи на letotermy.rf.

0: возвращается спектакль про маленького Узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Итак, давайте дальше смотреть. Все, заканчиваем обсуждение сериалов и спойлеров к ним.
3: Да мы не можем, Сень. Да я не могу без тебя.
2: Постараемся. Давайте.
3: Да я люблю.
2: Да я люблю сериалы. Куда деваться-то без них? Ну и давайте вот как раз новость аутентичную вкинем. В Челябинске состоится, между прочим, фестиваль «Хороводы России». Вот так вот. Поводим хороводы.
4: Хорошо.
2: Как на Древней Руси. Вот. Может быть, и Безруков приедет, но это не точно. Мы просто приглашаем, как обычно. Это как с Кузей. Мы точно не можем гарантировать, но всегда рады его видеть у нас. Между прочим, мы вот культурная столица, вы же знаете это?
4: Да.
2: В следующем году.
4: В будущем, да.
2: Мы много какая столица еще. А теперь мы официально хороводная столица России.
4: Вау!
2: Получили вот так.
3: Хороводоводоведы.
2: Это мы, да.
3: Это мы.
4: Дождикоманы.
2: Звучит как звание, которое придумали мы здесь с утра по радио, но нет, оно официально существует.
4: Ой, почему дождикоманы? Ручеек же, да, называется? Вот это когда вот ты за руки становишься и проходят. Вот,
3: да,
4: вот,
3: ручеек.
2: Ручеек. Ручеек, а не дождикоманы. А
4: я
2: у тебя что-то называлось дождикоманы в садике?
4: Это дождик называется.
2: А, вот так.
4: Это ручеек.
2: Ручеек, ты не путай, да.
4: Это важно. Извините, в лес. Так, что там дальше?
2: Нет, не в лес, а прямо в центр города. Обычно-то хороводы туда мы ходим водить где-то.
3: Обычно мы ходим хороводы водить, говорит Арсений.
4: Это человек на реконструкциях был, я уверен, он на хороводы водил.
3: Ты правда был на реконструкции?
2: Я, да, реконструировал кое-что. Ну да, мы тогда не были знакомы. Я бы даже сказал, тебя тогда еще на свете не было.
3: Ну, твое солнышко,
2: ты
3: красиво сказал.
2: Красно солнышко. Я еще тогда ходил на реконструкцию.
3: Нет, правда, ты был на реконструкции?
2: Да.
3: Не без меня.
2: Я был, да. Но давно это было.
3: Я тебе говорила, что это моя мечта.
2: Да, ты говорила. И мы с тобой это уже обсуждали, больше того.
4: Даже в эфире это уже обсуждали.
3: Мы снова возвращаемся к этой теме, потому что вопрос не решен. Ты вечно замалчиваешь наши проблемы.
2: Ребят, реконструкторы, собираемся, потому что я очень давно не был на реконструкциях. Я могу тоже, в принципе, посетить, вот вспомнить старое.
3: Я очень хочу на реконструкцию.
2: А Ксюша первый раз, да, посетит реконструкцию. В общем,
3: зовите нас. Внимание, женихи! Неожиданно, да, обращение? Ну, вдруг, представляешь, меня кто-то захочет на свидание пригласить? На реконструкцию! Реконструкцию!
4: В общем, Сибитова с ума сошла. Внимание,
2: нет, это
4: женихи.
2: Это сюрприз, нормальный сюрприз жениха такой. Одевает доспехи, что-то начинает там прыгать,
4: это
2: бегать.
4: Это такое было уже.
2: 100%. Не самое страшное, точно. Смотри, ну здесь как будто сразу и реконструкция, и жениха можно найти одновременно. Хороводы. Вот у тебя два варианта будут, как минимум.
3: Он все-таки что-то нам продает.
2: Как минимум слева и справа два варианта у тебя будут.
4: Но опять же, подержаться за руку хотя бы.
2: И главное, что приятно, что мы не любим, далеко ходить.
4: Людей,
2: поэтому... много людей рядом. Да, вот.
4: За руку держать.
3: За руку держать особенно.
2: Нет, а у нас же всегда мини-хоровод, у нас же всегда два человека рядом. Вот. Мы же всегда в этом состоянии.
3: Точно, давайте за руки... А, нет, я антисептик сегодня забыла.
2: Да, сила трех, чуть позже, когда мы антисептик найдем здесь на станции. Все это 15 августа, вот здесь на Театральной площади, у нас недалеко устроят. Между прочим, также будет большой хоровод, помимо, значит, основного тематического. Большой хоровод здоровья. Вот как это звучит круто. Хоровод Ладога в честь одной из простолиц Древней Руси. Отмечается, что в 25-м в Челябинске, значит, участие в фестивале уже было, а в этом году наш город удостоен вот этого самого почетного звания «Хороводная столица 2026». Как же это звучит?
3: Да давайте уже просто столицу в Челябинск перенесем. Чего нам каждый раз какие-то новые наименования?
2: Мы притягиваем все больше, да.
3: Мы столица культурная, столица хороводов.
2: А у нас, кстати, да, еще Кремль постепенно к нам переезжает, мне кажется, да? Вот эти вот музеи.
3: Точно, в 27-м году.
2: А вот, кстати, опровержение. Все нормально, все в 26-м. Это январь 27-го. Я перечитал эту новость 6 раз.
3: Я думала, что ты глупенький, да.
2: Да, я не глупенький, там написали коряво. Вот,
3: ну, Сень, да.
2: Что типа по 27-й все это будет.
3: То есть сентябрь.
2: Все, в сентябре идем обязательно в наш музей смотреть на экспозицию невероятной лазури. Там какие-то что-то очень красивое и синее.
4: Я извиняюсь, я не могу с этой шуткой дальше жить в голове.
2: Пускай не сможете жить и вы с ней теперь все.
4: Знаете, как называется, когда ты ешь мороженое на Красной площади? Кремль брюлебль.
2: Еще раз последнее слово. Брюлебль.
4: Кремль брюлебль.
2: Все. Ох, мы накопили уже съедобки или несъедобки на завтра для вас. Если внимательно слушали наш эфир, вам завтра будет легко. Я прямо чувствую. Легко и весело. В хороводе вам будет 15 августа в 15 часов. Вход свободный, без возрастных ограничений. Если что, вот так.
3: Ноль плюс.
2: Все так.
4: Сколько там плюс сегодня на улице Синг?
2: Надеюсь, не ноль. Давайте смотреть.
1: Погода.
2: Плюс 18. Тем временем в центре Челябинска облачно с прояснением в течение дня, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 22, 27.
1: Слушай,

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Стэнк 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Стэнк 500 Техно Премиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Тэнк Регинос. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинос на Каширинах 141А.
8: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
3: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
9: Я Самсонова Наталья Анатольевна. Врач-невролог, медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: говорит, решай, хит или не хит.
1: Ну давайте, друзья, прочекаем с вами очередную новинку. Для того, чтобы выразить, так сказать, свое мнение, нужно зайти в соцсети «Радио Континенталь». Группа ВКонтакте, канал ВК и телеграм-канал, он так и называется, «Радио Континенталь». Слушаем и вместе принимаем решение, быть этому треку в эфире или не быть.
2: Но тут, ты знаешь, даже вопрос быть этому треку где-то в топ-5 лучших треков этой недели.
1: Ух ты, подожди-ка.
2: Или не быть. Угадай, кто. Топ-5.
1: Ну, там кто у нас обычно? Какая-нибудь Краймбрери, наверное, нет. Зиверт. А, Зиверт.
2: Конечно, Зиверт.
1: Аркасти. Ну, вот обычно такие там ребятки.
2: Ну, вот она Зиверт.
1: Она Зиверт.
2: Сегодня она Зиверт. Но она там не одна, кстати.
3: Угу. Вместе с ней некий Эвер и Директориалс.
2: Угу. Такие ребята. Но трек, вау. Просто все кайфанете сейчас. А те, кто подписан на мой телеграм-канал, уже кайфанули. Я показывала закат именно под этот трек у себя. Там в кружочках.
1: Прикольно. Получается, Зиверт будет бороться с Беарвульф, Бай Инди, Хчом Мотом, BTS и Зиверт?
2: И Зиверт.
1: Сама с собой.
2: Ну, или Тейм Импала и Дженни.
1: Угу, тоже такие ребята там имеются.
2: Like Дженни. Это Blackpink. Так.
1: Да, я знаю.
2: Откуда?
1: Я ж делаю чарт.
2: Ты понимаешь, когда что-то делаешь?
1: Представляешь?
3: Ты осознаешь это? Мы не думали никогда.
2: Я думала, ты не осознаешь. Интуитивно как-то. Ну, не погружаешься, да. Что, мы-то погружаемся?
3: Мы готовы погружаться?
2: Давай.
3: Давай на самый верх, если что. Вот так называется новинка от Зиверт. Готовы слушать?
2: Да, капитан.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Хит или не хит?
1: Хит. Спасибо.
2: Все, пока.
1: Что нужно?
3: Ну что, одно мнение у нас уже есть. Добавляем вашим.
2: Я бы, честно, вот ушел бы с этим мнением, как будто.
1: Да, ну хит, конечно.
2: Ну, что тут еще говорить, да. Но Ольга, вот правда, написала: не та песня, в которой влюбляешься с первого раза, полухит. Вот так вот.
1: Ну, расслушайте. Хит. Я сегодня такая буду. Подожди, давай, давай. Накидывай.
2: Давай, давай. Хит, спрашивает Елена. Очень плавно и печально. Нет.
1: Давай еще раз начни сообщение.
2: Хит?
1: Спрашивает Елена.
2: Ну, спрашивает Елена.
1: Хит.
2: А, все, ладно.
1: Такая задумка была.
2: Антох написал: грустная песня, послушать можно хит. Хит однозначно, кайф, на самый верх, пишет Анна. Вот так вот.
1: Да не, ну классная, классная. Во-первых, люди устали от постоянных вот этих битов, уже вот эти все и роковые темы. Нужно вернуть немного Максим стране, мне кажется.
2: Лирики немножко вернуть надо.
1: И лирик. Ики. Да, лирики.
2: И лирики.
1: Очень классная, пишет Анна Шевченко в нашем ТГ-канале. Наталья, хитяра без вариантов. Ну да, тут действительно нет вариантов. Мне кажется, даже... Убирай вопрос, Сеня.
3: Из этого вырезаем каким-то образом.
2: Не, давай я замьютю.
3: Замьютишь?
2: Вот сделаю. Там хит или я такой... Вот так вот сделаю.
3: Смертельный номер.
1: Это
3: он попытается сживать сейчас слово в прямом эфире. Мне даже интересно.
2: Давай сюда.
3: Итак. А у нас же цирк сегодня, поэтому смертельный номер прямо сейчас.
1: А я тогда...
2: Ну все.
4: Погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 23. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 14-19 выше 0. Днем в среду плюс 22-26.
4: Реклама на Радио Континенталь. Радио Континенталь и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Свиные позвонки, хребты и рагу всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
6: Привет, показывай новую квартиру.
7: С удовольствием.
6: А вы когда переезжать будете?
7: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
8: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Эко-Сити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и

0: Слушайте сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
4: На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
5: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Скорее, мы готовы зачитывать ваши комментарии, потому что сегодня продолжаем строчку «Цирк уехал». Ну, а что-то там продолжило, собственно, работать. Вот, например, Любовь пишет: «Цирк уехал, а уборщица тетя Зина до сих пор при деле». Вот так.
1: Да, вечная. Вчерашние арбузы оставил, между прочим, цирк нам еще те самые.
0: О, актуалочка от Александры. Цирк уехал, а запах бензина остался.
1: Цирк уехал, и меня забыли, я тоже хочу путешествовать. Жалуется Наталья. Не допутешествовала этим летом еще.
0: А я напомню свой вариант, почему он, а не я.
2: Там тоже, когда постоянно вот это гастролируешь, устаешь от этого.
0: Откуда ты знаешь, циркач?
2: Ну, я представляю, но это тяжело.
1: Он много раз мечтал гастролировать.
0: И думал, как же это тяжело.
1: Там долго, если мечтать, тоже устаешь.
2: Я же прикидывался бородатой длинной женщиной в цирке. Меня, правда, выгнали быстро.
1: Сейчас только в кружочках. Цирк уехал, а начальник по-прежнему требует смертельный номер каждой пятницы. У Татьяны такое на работе.
2: Цирк уехал, а зрители остались с кредитами. Это что ж там за билеты такие были?
0: О, цирк уехал, а акробаты на самокатах остались. Тоже актуалочка от Дениса.
2: Вот такие у нас, да, гоняют.
1: Будьте осторожны, да. У нас все как цирк, как будто вы все время на арене.
2: Цирк уехал, а лошади остались в такси подрабатывать. Что вам сделали таксисты, Антон? Расскажите.
0: В смысле, лошади сейчас это такси? Ну, карета.
2: Ну, я думаю, там не в этом.
0: Но я думаю, просто в этом. На лошади. Ну, бензин-то нет. Вот
1: Ксюша хотела на лошадь просто пересаживаться вчера. Нестись по городу, даже без всякой кареты, вот так.
0: Я прям вообще, я прям слышу, как я несусь по городу на лошади с кофе. Кайф.
2: Цирк уехал, Запашный так и не успел доехать к началу выступления, потому что решил, что быстрее будет на метротраме добраться. Вот так вот.
1: Может, приедут на открытие. Кто
0: знаете,
1: знает.
0: Да, вот давайте вы посмеетесь потом.
2: Ха, когда у нас будет три ветки.
1: А что быстрее откроют, интересно, метротрам или цирк? У нас сейчас два долгостроя таких мощных в Челябинске, действительно.
2: Аквапарк еще.
1: Аквапарки хотим.
2: Все, обещают, обещают.
1: Даже парочку.
0: Ксю, Сеня и Тимон, как будем проезжать развязку и куда поедем догонять цирк, который уехал? Итак, внимание, там вот какая-то развязка.
2: А развязка будет в нашем эфире совсем скоро, между прочим.
0: О, точно.
2: Уже в конце этого часа будем отдавать подарки, друзья, за самые смешнючие сообщения. Но перед этим поиграем в рифмы. Там тоже будут подарки, так что начинайте потихоньку занимать линию по номеру 700-104. А мы пока пойдем и немножечко...
0: Вздремнем.
2: Вздремнем, давай.
0: Ну, просто в рифму. А подождите, а что клоуна?

0: не осталось реакции?
1: Где?
0: Конкретно? У нас нет клоуна.
2: Но цирк же уехал.
1: Ну да.
0: Я по хотела, логике, чтобы вы набросали намного клоунов.
2: Реакции клоунов должны были остаться. Как, нету реакции клоуна сейчас?
0: Нет, представляешь, но у нас нет.
2: Ребят, если у вас есть, набрасывайте нам. Да, давайте все вместе искать реакции клоунов и превращать в цирк, что, наш телеграм-канал потихонечку, да, и группу во ВКонтакте.
0: Ну и ВК-канал там... Пусть он во что-то превратится, вот так я хочу сказать. Как, нет, Золушка, это плохой вариант.
2: Ну да, я вот тоже думаю, представляешь, наберем 2К, а он превратится в тыкву. Что это такое будет?
0: Это будет страшно. Но пока нет 2К в ВК, мы даже ничего и не обсуждаем. Все.
2: Ничего не боимся. Вот так. Даже не боимся отдать вам сертификат в лето о Империи игр.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
6: Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.
7: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать.
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
11: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ведущий?
1: Ха-ха, да это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: И та самая рифмоплёцкая анонсированная игра появится в эфире уже через несколько секунд. Звоните по номеру 700-104 для того, чтобы забрать наши подарки.
3: А это тоже те самые пригласительные в джунгли Сити. А это 2600 квадратных метров веселья для всей вашей семьи. И только этим летом целый день развлечений за какие-то 150 рублей. Покупайте летний абонемент на 30 дней. За 4500 рублей веселитесь на более чем 40 аттракционах, хоть как. Каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
1: Ну, давайте знакомиться. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Доброе. Как тебя зовут?
4: Меня зовут Татьяна Таня.
0: Татьяна Таня.
1: Татьяна, да. Таня, получается.
0: Я настраиваюсь на волну.
3: Так, ты Ксения Ксюша, да?
0: Я Ксения Ксюша.
3: Договорились. Пока настройка идет.
0: Я настроилась. Все хорошо.
3: Чем занимаешься, Тань? Как у тебя настроение?
4: Ну, настроение хорошее, по работе, по делам езжу.
1: Ты какой-то экскурсовед?
4: Нет, я
0: экскурсовод.
4: Просто менеджер.
1: А, ты что-то продаешь, гоняешь, да?
4: Да.
0: Тебе повезло.
1: Ты не такой, как Ксюша.
4: Это я.
0: Да.
3: Ксюш, не хочешь минуту поездить по делам?
0: Хочу.
3: Как вот Таня, Татьяна.
0: Я всегда хочу. Я поехала.
3: Все, Ксюша поехала. Ненадолго. Она к нам еще вернется. Давай сначала с тобой. Тань, порифмуем. Смотри, я тебе слово, ты мне рифму. Итак, за минуту нужно успеть 5 слов. Ксюша быстренько дела все сделает. Вернется, сделает то же самое. И тогда нам нужно хотя бы одно совпадение. Готова?
4: Да, готова.
3: Итак, минута пошла. Первое слово. Брат.
4: Брат.
3: Врач.
4: Грач.
3: Суп.
4: Суп.
1: Что?
3: Кто?
4: Какой-нибудь слуп.
3: Слуп?
4: Да.
3: Ну, окей, мы не знаем это слово, ну хорошо.
4: Я тоже.
3: Отлично. Шина.
4: Машина.
3: И краска.
4: Как еще? Краска?
3: Краска, которая красит.
4: Коляска.
3: Записали. Итак, Ксюшу зовем обратно к нам в студию. Мне даже интересно, потому что несколько есть как будто очень простых слов, но будут ли совпадения? Это интрига. Ксюш, давай к нам в студию, здесь надо порифмовать. Вчера ты вспомнила, как это делается, потому что пару недель мы оставались без рифм. Как же мы прожили их, я вообще просто не понимаю.
1: Это да.
0: Здрасте.
3: Ты-то порифмовывал немножко? Ну, чуть-чуть. Так, немножко.
1: В кулуарах.
0: Ну, он же рэпер.
3: А я думаю, кто там рифмовал в кулуарах? Заходил вчера. Все понятно, это Тимон. Не в кулуарах, в прямом эфире. Рифмуем.
0: Я готова.
3: Прямо сейчас. Погнали. Первое слово. Брат.
0: Сват.
3: Врач.
0: Грач.
3: Суп.
0: Скуп. Ну, суп.
1: Суп нельзя.
0: Суп нельзя.
3: Это только в садке, да? Такое возможно.
0: Ну, конечно. Ну, у меня есть одно слово, но оно ужасное.
3: Ну, я прям...
0: Понял?
3: Я, наверное, понял. Хотя там, может, еще что-то есть жуткое.
0: Щуп.
3: Ладно. Щуп. Давай так, да. Шина.
0: Машина.
3: Краска.
0: Сказка.
3: Закончили упражнение.
0: Завязка.
3: Все, завязка тоже есть, да. Там, кстати, на краску реально много хороших.
1: Но у Татьяны была коляска, напомню.
3: И все прям приятные.
1: Да, совпадение здесь у нас не случилось. Как и с супом, дела у нас обстоят не очень. Слуп, сказала Татьяна.
0: А тебе мать говорила, жидкое ешь.
1: А мать говорила, действительно ведь. Слуп, сказала Татьяна, ты сказала щуп.
0: А что такое слуп?
3: Она сказала, я тоже не знаю. Мы сказали, мы не знаем это слово. Она говорит, я тоже, но мы
0: я
3: записали.
0: Я сказала, скуп можно было засчитать, так.
1: Но зато во всем остальном вы посмотрите, что за красота. Брат, сват, врач, грач, шина, машина.
0: Трифмопадение,
3: да?
0: Врач, грач, ей! Поздравляем!
4: Спасибо!
3: Вот так весело, бодро. Будет кататься на аттракционах в Джунгли Сити. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити – семейный развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день, но это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Ой, мальчишки и девчонки, пара-пара-папа, а также их родителей.
1: Пара-пара-папа.
0: Подарки от Стропорадио.
1: Туру-туру-ту-ту.
0: Получить не хотите ли?
1: Пара-пара-папа. Подарки от Стропорадио покажем мы для вас. Подарки от Стропорадио от Сени. Специально для вас.
0: Тан-таран-таран-тан-тан. Их привозит Стас. Пара-пара-папа.
2: Да, но вам придется приехать за ними. Все мы покажем подарки, одному еще и отдадим. Такое у нас правило.
1: Поехали.
2: Сертификат в лето. О «Империя игр» — всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Итак, у них открытый теплый бассейн на крыше. Какой же кайф! Бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения возможны, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» — все это в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте, 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
1: Итак, сегодня этой победительницей уже так. Интрига становится
3: Арина Шабрина!
0: Аплодисменты! Браво!
1: Бис! Ну, в смысле, еще больше вариантов набрасывайте. А мы пока проверяем наш канал ВК. Вы знаете, вот я помню, как нас радовал канал в ТГ. Помните, мы чуть ли не каждую минуту, мы вот давали старт.
2: Мы чуть ли не каждую минуту просили вас подписаться. Я помню.
1: И вы подписывали, так было мощно. Мы так это круто быстро сделали. Давайте все сейчас быстро, Сень, запусти таймер на минуту.
2: Таймер на минуту тебе?
1: Да.
2: Сейчас, одну секундочку.
1: Есть одна проблема. Мы там не можем смотреть ваши аватарки, обсуждать фотографии, но мы научимся. Давайте развивать канал, и тогда нам будет всем счастье. Значит, смотрите, что делаем. Заходим в группу ВК. Радио «Континенталь» она называется. Как только вы оказались в группе, очутились даже, я бы сказала, там справа есть кнопочка «Перейти в канал». Вот когда на кнопочку кликнули, нужно подписаться. И делаем это за ближайшую минуту. Сеня, погнал. 2КВК.
0: Может, какую-то историю пока рассказать, пока ребята подписывают.
1: Да, кстати, вы знали, что знаменитая мелодия... У меня одна песня... Да, была заготовлена изначально для гладиаторов.
0: Да, а меня вчера оса укусила.
1: Ничего себе. Ну, все подробности на нашем канале ВК.
2: Кружочки будут какие-то, нет? Ты продемонстрируешь?
0: Ну, если ты сыграешь осу.
2: Я могу. Я комара играл, я осу не сыграю. Ты что, не помнишь этот гениальный выход?
0: Но там плохой конец у этой осы вчера был.
2: Ага. А, тогда я не хочу. Тогда это не моя роль.
1: Вот так, Сень, ты и не стал великим.
2: Великой осой. Ну да, надо трагедии играть, конечно, чтобы стать великим, это факт.
1: Вот-вот.
2: 10 секунд, ребят, давайте, у вас осталось.
1: 9, 8, 7. А там уже 2К, представляете, сейчас заходим.
2: Итак, 3, 2, 1. И 2К, да?
1: Да нет, ничего не изменилось пока.
0: Конечно.
1: Там просто обновляется не так быстро, как в ТГ. Поэтому мы ждем обновлений. И, конечно же, вернемся завтра. Всех вас пересчитаем. И в дневник обязательно отметки поставим. Тимон,
0: Сеня
2: и Ксюша.
1: Этим составом вернемся, чтобы вас бодрить, веселить и ставить отметки в дневник, как вы поняли. Ну все, на сегодня мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего дня!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Проверку теплосетей в столице региона завершили на 70%. И Челябинская область вошла в список лидеров по качеству дорог. В Челябинске испытания на тепловых и водопроводных сетях в преддверии отопительного сезона завершили более чем на 70%. Проверку прошли 670 километров из 953. Об этом сообщает информагентство «Первое областное». Сейчас продолжается сразу несколько этапов гидравлических испытаний. После третьего без воды остается 61 многоквартирный дом. По четвертому этапу отключены более 400. Их подключают по графику. Пятый этап, который начался на прошлой неделе и охватил свыше 950 многоэтажек, продлится до 11 августа. Горожанам напоминают, что если сроки испытаний, а с ними и отключение горячей воды продлевают, это связано с необходимостью дополнительного ремонта сетей во избежание аварий зимой. К другим темам. Москва, Челябинская область и Ингушетия возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги специального исследования. В пятерку лидеров также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. А самые некачественные магистрали – в Архангельской области, где нормативам соответствует лишь 17% дорог общего пользования. При этом в регионе отмечена позитивная динамика. Показатель последние годы растет. Замыкающие пятерки рейтинга также Волгоградская и Кировская области, где доля дорог, отвечающих нормативам, составляет менее 30%. И последнее. В Челябинске состоится фестиваль «Хороводы России». Он пройдет 15 августа на Театральной площади перед Театром драмы имени Наума Орлова, сообщили в правительстве региона. Планируется развлекательная программа и различные тематические хороводы. Например, один посвятят единству народов России. Также будет большой хоровод здоровья и еще один под названием «Ладога» в честь одной из простолиц Древней Руси. Отмечается, что в 2025-м Челябинск впервые принял участие в этом фестивале. А в этом году удостоен почетного звания «Хороводная столица 2026». Начало фестиваля в 15 часов. Вход свободный, без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ариана Гранде ставит карьеру на паузу, Ваню Дмитриенко внесли в книгу рекордов России, а Филипп Киркоров сделал селфи в необычных очках. Ариана Гранде уходит в отпуск в начале сентября. В первый день осени завершится ее тур, после которого звезда поставит карьеру на паузу на неопределенный срок. Дело в том, что фанаты артистки уже давно бьют тревогу и просят ее заняться здоровьем. Чрезвычайное похудение Арианы уже вышло за границы допустимого. Многие считают, что у певицы расстройство пищевого поведения. Популярность Вани Дмитриенко выходит на новый уровень. 20-летнего исполнителя

0: его триумфального выступления. На сцене Дмитриенко признался, что не ожидал увидеть полные трибуны. После того самого концерта Вани Дмитриенко Филипп Киркоров показал свой новый образ. А, как мы знаем, у поп-короля они зачастую эпатажные. Киркоров опубликовал снимок, сделанный на фоне стадиона Лужники, на котором он позирует в крупных солнцезащитных очках, закрывающих едва ли не половину лица. Необычный аксессуар мгновенно привлек внимание подписчиков. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. «Стэнк 500» – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в «Стэнк 500 Техно Премиум». В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера «Тэнк Регинес». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинес» на Каширинах 141А.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
7: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске и Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 23-28.
3: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
7: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
9: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске будут судить водителя автобуса, сбившего пешехода. И часть советского района на весь день оставили без воды. В Челябинске пойдет под суд водитель автобуса, который сбил пешехода на зебре. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Все случилось 1 февраля на пересечении улиц Энергетиков и Машиностроителей. 64-летний мужчина управлял автобусом номер 5 и сбил 45-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет. От удара тот получил травмы. Экспертиза показала, что автобус был полностью исправен. На водителя завели уголовное дело. Помимо этого, пострадавший потребовал от виновника ДТП 7 миллионов рублей компенсации морального и материального вреда, пока имущество обвиняемого арестовано. Сегодня часть советского района Челябинска осталась без воды на весь день из-за плановых работ на водоводе. Под отключение попали многоквартирные дома, частный сектор, а также соцобъекты и предприятия, сообщили в МУП ПОВВ. Работы начали в 9 утра. Без воды остались здания по Троицкому тракту, улицам Нефтебазовой, 1 и 2 Потребительской и другим. Кроме того, во время проведения работ может наблюдаться снижение давления воды на 30% в Ленинском районе, а также на 20% в Тракторозаводском и Калининском, уточнили в компании. Завершить работы и пустить воду в обычном режиме планируют ближе к полуночи. И последнее. Для жителей и гостей Южноуральска готовят яркое шоу. В субботу 8 августа на центральном стадионе пройдет конкурс «Воздушных змеев». Он станет кульминацией фестиваля «Небо Южноуральска». Принять участие сможет любой желающий. Возраст не ограничен. На праздник ждут семьи, классы школ и команды от предприятий. Главное условие – воздушного змея нужно сделать своими руками или хотя бы модернизировать. Будет несколько номинаций. Победителям обещают дипломы и подарки. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Приложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске и Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пути.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 23-28.

0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, небольшие шаги в новом деле дадут ощутимый результат. Запишите цель на бумаге. Тельцы, обратите внимание на бюджет. Экономия сегодня принесет свободу завтра. Близнецы, умение слушать подарит выгодные советы. Сделайте паузу и запишите услышанные идеи. Раки, найдите хобби для восстановления сил. Запланируйте вечернюю прогулку. Смена атмосферы поднимет настроение. Львы, ваша уверенность поможет убедить коллег вашей точки зрения. Слушать советы других – важная часть лидерства. Девы, сконцентрируйтесь на деталях. Мелочи сегодня – путь к самому важному. Весы, ищите гармонию во взаимоотношениях. Компромисс – это ключ к успеху. Скорпионы, разрушая старые шаблоны, вы находите новые возможности. Пришло время нащупать источники энергии. Стрельцы. Новые знания станут топливом дня. Подберите одну полезную статью и примените ее на практике. Козероги. Планируйте на неделю, а то и на год вперед. Составьте список целей и обозначьте сроки достижения. Водолеи. Свежий взгляд на обычные задачи удивит окружающих. Экспериментируйте, но без риска. Рыбы. Погрузитесь в творческую активность. Рисование, музыка или фото. Поддержка близких усилит вашу энергию.
2: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске 17 человек спасли на пожаре в многоэтажке. И челябинцы победили на всероссийском турнире по киберспорту. 17 человек покинули многоэтажку из-за ночного пожара в Челябинске. ЧП произошло минувшей ночью на улице Чайковского. Загорелась квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки, сообщили в региональном главке МЧС. 9 жильцов дома, в том числе хозяйка горящей квартиры, самостоятельно вышли на улицу. Спасатели пришли на помощь 8 жильцам, в том числе 5 детям. Пожарные отыскали их в задымленном помещении и вывели на улицу с помощью спас-комплектов. Помощь врачей им не потребовалась, а вот хозяйку загоревшейся квартиры отправили в больницу для обследования. Женщина надышалась угарным газом. К другим темам. Студенты Юргу стали чемпионами всероссийского киберспортивного турнира. Они не оставили соперникам шанса в дисциплине Dota 2. Об этом пишет информагентство «Первое областное». В составе команды отличились 5 челябинских киберспортсменов. На пути к золоту они оставили позади 82 команды из 9 регионов страны. Самыми принципиальными соперниками оказались коллективы из Новосибирска, Оренбурга, Санкт-Петербурга и другая команда из Челябинска. Но сборная Юргу оказалась сильнее их во всех 12 матчах и завоевала золото турнира. Впереди у ребят еще 9 тематических кубков, посвященных образовательным и патриотическим проектам. И последнее. 60% россиян этим летом планируют ремонт вместо путешествий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Каждый третий мужчина затевает такие работы спонтанно, рассматривая их как хобби по вечерам или в выходные. Половина респондентов заявили, что начинали ремонт под давлением второй половины. А каждый десятый помогает лучшему другу и заодно весело проводит время. При этом 2/3 опрошенных отметили, что самостоятельные работы по преображению дома помогают им справляться со стрессом. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске и Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
4: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты +21. По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте +23, в Магнитогорске и Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске +25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду +23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик «Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
6: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 490 000 рублей.
5: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ФРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
2: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
3: Да, только девушке-то уже 42 года.
2: Не может быть!
3: Сама сказала, и телефончик оставила.
2: Тебе зачем?
3: Не свой, а клиники профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
2: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
3: 8-351-200-23-23.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске будут судить водителя автобуса, сбившего пешехода. И часть Советского района на весь день оставили без воды. В Челябинске пойдет под суд водитель автобуса, который сбил пешехода на зебре. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Все случилось 1 февраля на пересечении улиц Энергетиков и Машиностроителей. 64-летний мужчина управлял автобусом номер 5 и сбил 45-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет. От удара тот получил травмы. Экспертиза показала, что автобус был полностью исправен. На водителя завели уголовное дело. Помимо этого, пострадавший потребовал от виновника ДТП 7 миллионов рублей компенсации морального и материального вреда, пока имущество обвиняемого арестовано. Сегодня часть Советского района Челябинска осталась без воды на весь день из-за плановых работ на водоводе. Под отключение попали многоквартирные дома, частный сектор, а также соцобъекты и предприятия, сообщили в МУП ПОВВ. Работы начали в 9 утра. Без воды остались здания по Троицкому тракту, улицам Нефтебазовой, 1-й и 2-й Потребительской и другим. Кроме того, во время проведения работ может наблюдаться снижение давления воды на 30% в Ленинском районе, а также на 20% в Тракторозаводском и Калининском, уточнили в компании. Завершить работы и пустить воду в обычном режиме планируют ближе к полуночи. И последнее. Для жителей и гостей Южноуральска готовят яркое шоу. В субботу 8 августа на центральном стадионе пройдет конкурс воздушных змеев. Он станет кульминацией фестиваля «Небо Южноуральска». Принять участие сможет любой желающий. Возраст не ограничен. На праздник ждут семьи, классы школ и команды от предприятий. Главное условие – воздушного змея нужно сделать своими руками или хотя бы модернизировать. Будет несколько номинаций. Победителям обещают дипломы и подарки. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске и Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-0174.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Акция действует до 31 августа.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ох, девочки, знаете это чувство? Когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
10: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
11: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
12: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске и Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 23-28.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
4: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
5: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
6: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
7: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать.
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
11: Здравствуйте. Меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Остр». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
2: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Техно Премиум. В наличии за 7 299 000 у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Кашириных 141А.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В Челябинске отремонтировали крышу многоэтажки после вмешательства прокуратуры. В лесах региона введен предпоследний класс пожарной опасности. После подключения к проблеме Генпрокуратуры в Челябинске отремонтировали крышу дома, поврежденную ураганом, передает региональное управление надзорного ведомства. Речь идет о многоквартирном доме по улице Пионерской в поселке Сосновка. В конце мая этого года шквалистые порывы нарушили кровлю, был сорван рубероид на площади почти в 100 квадратных метров. Это привело к подтоплению квартир. Возбудили уголовное дело, директору управляющей компании внесли представление, затем начался ремонт. В частности, на крыше восстановили отливы и уложили новое покрытие. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении обслуживающей жилой фонд организации завели административное дело. В юго-восточных районах Челябинской области с сегодняшнего дня по 7 августа введен 4-й предпоследний класс пожарной опасности в лесах, сообщает Гидрометцентр. На смену дождям в регионе идет благоприятная для распространения огня сухая и жаркая погода с порывистым ветром. При высокой пожарной опасности запрещено сжигать мусор и траву, разводить костры и оставлять самовоспламеняющиеся материалы. Также, по данным СМИ, вводится запрет на посещение лесов, в том числе на транспорте. За нарушение предусмотрена административная ответственность. На Южном Урале становится все больше музеев, в которых используют современные технологии. В Нязепетровске почти 200-летнее здание после капремонта стало современным пространством. Об объекте культурного наследия рассказал губернатор Алексей Текслер в своем канале в мессенджере Макс. По словам главы региона, строители обновили фасад, но сохранили первоначальный облик. В залах установили новые витрины и мультимедийные экраны. Технологии здесь не ради развлечения, они помогают по-новому погрузиться в историю. Масштабные обновления произошли благодаря народной программе партии «Единая Россия», добавил Текслер. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода. В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами дожди, в Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла, в Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Ариана Гранде ставит карьеру на паузу. Ваню Дмитриенко внесли в книгу рекордов России, а Филипп Киркоров сделал селфи в необычных очках. Ариана Гранде уходит в отпуск в начале сентября. В первый день осени завершится ее тур, после которого звезда поставит карьеру на паузу на неопределенный срок. Дело в том, что фанаты артистки уже давно бьют тревогу и просят ее заняться здоровьем. Чрезвычайное похудение Арианы уже вышло за границы допустимого. Многие считают, что у певицы расстройство пищевого поведения. Популярность Вани Дмитриенко выходит на новый уровень. 20-летнего исполнителя

0: После его триумфального выступления на сцене Дмитриенко признался, что не ожидал увидеть полные трибуны. После того самого концерта Вани Дмитриенко Филипп Киркоров показал свой новый образ. А, как мы знаем, у поп-короля они зачастую эпатажные. Киркоров опубликовал снимок, сделанный на фоне стадиона Лужники, на котором он позирует в крупных солнцезащитных очках, закрывающих едва ли не половину лица. Необычный аксессуар мгновенно привлек внимание подписчиков. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция действует до 31 августа.
5: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы на три счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами дожди, в Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла, в Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Предстоящую ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные часы 14-19 градусов выше 0 днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале поймали двух подростков зацеперов, катавшихся на электричках, и челябинцам предлагают бесплатно освоить IT-специальности. Двух подростков-зацеперов поймали на Южном Урале благодаря соцсетям. Там появились видео поездок, сообщает агентство новостей «Доступ». Личности нарушителей установили и вызвали родителей и юных экстремалов в полицию. Оба мальчика учатся в седьмых классах разных школ Челябинска и не знакомы друг с другом. Один из них прокатился на подножке вагона электрички «МИАС» Челябинск, второй таким же способом проехал 3 километра на пригородном поезде «Челябинск-Верхний Уфалей». Провели разъяснительные беседы о риске таких развлечений, на родителей составили административные протоколы. Также материалы направили в школы и территориальные органы внутренних дел. Южный Урал направил в Екатеринбург 10 новых трамваев «Кастор», пишет портал chel.tv.ru. Оранжевые машины Усть-Катавского вагоностроительного завода состоят из трех секций и имеют низкий пол. Они перевозят до 200 пассажиров. В вагонах есть климат-контроль, светодиодное освещение и мультимедийные экраны. Предусмотрены зоны для детских и инвалидных колясок. За водителем следит интеллектуальная система. Система контроля автоматически предупреждает о нарушениях и передает информацию диспетчеру. Сейчас вагоны готовят к работе. До конца года в Екатеринбург отправят еще 40 таких трамваев. Челябинцам предлагают бесплатно и с нуля освоить специальность в сфере информационных технологий. Открывается набор в школу 21 от Сбера, сообщает мэрия. За 2 недели можно пройти отборочный этап, затем погрузиться в сжатый курс основ востребованных ИТ-профессий. В конце обучения выпускники получат сертификат и возможность попасть в российские компании. Отмечается, что в школе нет учителей и системы баллов, поскольку в основе обучения методика «равный равному». Каждый участник может стать наставником, поделиться знаниями с остальными. Для начала нужно пройти онлайн-игру и подать документы. Ближайший отборочный интенсив стартует 17 августа. Все детали можно найти в канале Марии в мессенджере Макс. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами дожди, в Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла, в Кыштыме, Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 25.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

горе, неблагодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай в сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как данность.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами дожди. В Садке и Златоусте плюс 23. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Предстоящую ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы 14-19 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, небольшие шаги в новом деле дадут ощутимый результат. Запишите цель на бумаге. Тельцы, обратите внимание на бюджет. Экономия сегодня принесет свободу завтра. Близнецы, умение слушать подарит выгодные советы. Сделайте паузу и запишите услышанные идеи. Раки, найдите хобби для восстановления сил. Запланируйте вечернюю прогулку. Смена атмосферы поднимет настроение. Львы, ваша уверенность поможет убедить коллег вашей точки зрения. Слушать советы других – важная часть лидерства. Девы, сконцентрируйтесь на деталях. Мелочи сегодня – путь к самому важному. Весы, ищите гармонию во взаимоотношениях. Компромисс – это ключ к успеху. Скорпионы, разрушая старые шаблоны, вы находите новые возможности. Пришло время нащупать источники энергии. Стрельцы, новые знания станут топливом дня. Подберите одну полезную статью и примените ее на практике. Козероги, планируйте на неделю, а то и на год вперед. Составьте список целей и обозначьте сроки достижения. Водолеи, свежий взгляд на обычные задачи удивит окружающих. Экспериментируйте, но без риска. Рыбы, погрузитесь в творческую активность. Рисование, музыка или фото. Поддержка близких усилит вашу энергию.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь

0: На все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске власти обеспокоены количеством ДТП с участием подростков на питбайках. И еще одной жительнице Южного Урала присвоили звание «Мать-героиня». На Южном Урале растет число ДТП с участием подростков на питбайках. В этом году таких происшествий зарегистрировали 67, в них 2 человека погибли, приводит данные региональное управление госавтоинспекции. По такой аварийности Челябинская область занимает 5-е место в России. Власти обеспокоены этой проблемой, в ведомстве прошел круглый стол на тему безопасности несовершеннолетних при управлении мототранспортом. В целом в этом году выявили свыше 3000 нарушений, почти в 300 случаях это были подростки до 16 лет. В регионе запустили профилактическую кампанию по профилактике ДТП с питбайками. Она коснется учебных заведений и СМИ. Создан видеоролик о последствиях нарушений. Он опубликован в сообществе регионального управления ГАИ в соцсети ВКонтакте. Наталье Куприной из Челябинска, которой президент России присвоил почетное звание «Мать-героиня», региональный соцфонд назначил ежемесячную выплату почти в 76,5 тысяч рублей. Для этого женщине не потребовалось подавать заявление или приезжать в ведомство, все расчеты провели без ее участия онлайн. В регионе Челябинка стала лишь 4-й обладательницей такого высокого звания, пишет портал chelkp.ru. Супруги Куприной растят 7 сыновей и 4 дочерей. Новую меру поддержки назначают без заявления. С этого года на основании данных Минсоца. Матери-героини вправе выбирать между денежной выплатой и набором социальных льгот. Челябинцев приглашают принять участие в акции «Зо-бег». Спортивное мероприятие пройдет 8 августа. Встреча для всех желающих на площади у памятника Курчатову, сообщает мэрия. Всем выдадут брендированную футболку и памятную медаль финишера. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Нужно пройти регистрацию. Ссылка есть в телеграм-канале администрации города. Организаторы ждут бегунов в возрасте от 14 лет. Подготовят дистанции на 5 и 10 километров через городской бор. «Зо-бег» — это беговой проект «Движение «Здоровое Отечество». Мероприятие проводят в разных городах России. Все детали можно найти на сайте проекта. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал-Бестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами дожди. В Садке и Златоусте плюс 23. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске это 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
6: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.
8: Ты думал все понарошку?

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами дожди. В Садке и Златоусте плюс 23. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Предстоящую ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы 14-19 градусов выше 0 днем. В среду плюс 21-26.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Аплифлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
7: «Голос дорог».
6: Уже завтра в 19.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
9: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Покупайте выгодно в «Светофоре». Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действия.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: На срочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ребята, «Динамо» бежит?
6: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
7: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
5: Вот это скорость! Ты как здесь?
8: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
11: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
12: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: строительство метротрамма в Челябинске готовы вложить еще около 40 миллионов рублей, и в автобусах в столице региона выявили более 100 нарушений в работе кондиционеров. Вложения в строительство метротрамма в Челябинске могут вырасти еще на 38 миллионов рублей. Такова начальная цена контракта на аукционе по поставке кварцевого песка, сообщается на портале госзакупок. Требуется около 3000 тонн песка для очистки поверхности блоков, из которых собирают кольца тоннеля. Напомним, метротрамм строят по нескольким направлениям. Комплекс «Лидия» начал работу от улицы Косарева. Еще два проходческих щита «Полина» и «Мария» движутся на участке от улицы Овчинникова в сторону торгового центра. Завершить первую ветку «Север-Юг» планируют в следующем году. В столице региона выявили 101 нарушение температурного режима в автобусах. Таков итог рейдов с 20 по 31 июля. Их провели в 134 машинах, сообщает организатор перевозок. В абсолютном большинстве случаев кондиционеры работали, но не справлялись с аномальной жарой. Частое открытие дверей на остановках, нагрев обшивки, множество пассажиров в часы пик. В таких условиях мощности оборудования может не хватать. Чаще всего комфортный температурный режим не удавалось соблюдать в маршрутах номер 2, 8, 17, 125, 483 и некоторых других. По всем случаям несоблюдения требований перевозчикам выставят штрафы. Проверки автобусов продолжаются. Школьники из Челябинской области разработали историко-экологический маршрут «Природа и люди Южного Урала в годы Великой Отечественной войны». Проект стал одним из победителей Всероссийского детского экологического форума, пишут региональные СМИ. Учащиеся проводят экскурсии и создают образовательные видеоролики. Маршрут объединил 6 знаковых точек: Ильменский заповедник, озера Увинды, Зюраткуль и Таузаткуль, природный комплекс «Большие Аллаки» и черешчатый дуб в Челябинске. Проект опубликовали на Всероссийском портале школьного познавательного туризма «Тысяча маршрутов», а видеоролики вышли в соцсетях. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами дожди. В Садке и Златоусте плюс 23. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochat. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Ариана Гранде ставит карьеру на паузу. Ваню Дмитриенко внесли в книгу рекордов России, а Филипп Киркоров сделал селфи в необычных очках. Ариана Гранде уходит в отпуск в начале сентября. В первый день осени завершится ее тур, после которого звезда поставит карьеру на паузу на неопределенный срок. Дело в том, что фанаты артистки уже давно бьют тревогу и просят ее заняться здоровьем. Чрезвычайное похудение Арианы уже вышло за границы допустимого. Многие считают, что у певицы расстройство пищевого поведения. Популярность Вани Дмитриенко выходит на новый уровень. 20-летнего исполнителя

0: его триумфального выступления. На сцене Дмитриенко признался, что не ожидал увидеть полные трибуны. После того самого концерта Вани Дмитриенко Филипп Киркоров показал свой новый образ, а, как мы знаем, у поп-короля они зачастую эпатажные. Киркоров опубликовал снимок, сделанный на фоне стадиона Лужники, на котором он позирует в крупных солнцезащитных очках, закрывающих едва ли не половину лица. Необычный аксессуар мгновенно привлек внимание подписчиков. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500 – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Техно Премиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технологии. Технический сервис, достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, местами дожди. В Садке и Златоусте плюс 23. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Озерске и Снежинске до 27 тепла. В Кыштыме, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Предстоящую ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы 14-19 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 21-26.

0: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость.
1: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
3: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, небольшие шаги в новом деле дадут ощутимый результат. Запишите цель на бумаге. Тельцы, обратите внимание на бюджет. Экономия сегодня принесет свободу завтра. Близнецы, умение слушать подарит выгодные советы. Сделайте паузу и запишите услышанные идеи. Раки. Найдите хобби для восстановления сил. Запланируйте вечернюю прогулку. Смена атмосферы поднимет настроение. Львы. Ваша уверенность поможет убедить коллег вашей точки зрения. Слушать советы других – важная часть лидерства. Девы. Сконцентрируйтесь на деталях. Мелочи сегодня – путь к самому важному. Весы. Ищите гармонию во взаимоотношениях. Компромисс – это ключ к успеху. Скорпионы. Разрушая старые шаблоны, вы находите новые возможности. Пришло время нащупать источники энергии. Стрельцы. Новые знания станут топливом дня. Подберите одну полезную статью и примените ее на практике. Козероги. Планируйте на неделю, а то и на год вперед. Составьте список целей и обозначьте сроки достижения. Водолеи. Свежий взгляд на обычные задачи удивит окружающих. Экспериментируйте, но без риска. Рыбы. Погрузитесь в творческую активность. Рисование, музыка или фото. Поддержка близких усилит вашу энергию.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
4: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
5: Предложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему

0: город как искусство. Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
1: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать...
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», «Трой», Троицкий тракт, 21, корпус 1. Пиастрелла.
7: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в них слайд. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
8: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
3: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 1 970 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: В Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В Челябинске отремонтировали крышу многоэтажки после вмешательства прокуратуры. В лесах региона введен предпоследний класс пожарной опасности. После подключения к проблеме Генпрокуратуры в Челябинске отремонтировали крышу дома, поврежденную ураганом, передает региональное управление надзорного ведомства. Речь идет о многоквартирном доме по улице Пионерской в поселке Сосновка. В конце мая этого года шквалистые порывы нарушили кровлю, был сорван рубероид на площади почти в 100 квадратных метров. Это привело к подтоплению квартир. Возбудили уголовное дело, директору управляющей компании внесли представление. Затем начался ремонт. В частности, на крыше восстановили отливы и уложили новое покрытие. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении обслуживающей жилой фонд организации завели административное дело. В юго-восточных районах Челябинской области с сегодняшнего дня по 7 августа введен 4-й предпоследний класс пожарной опасности в лесах, сообщает Гидрометцентр. На смену дождем в регионе идет благоприятная для распространения огня сухая и жаркая погода с порывистым ветром. При высокой пожарной опасности запрещено сжигать мусор и траву, разводить костры и оставлять самовоспламеняющиеся материалы. Также, по данным СМИ, вводится запрет на посещение лесов, в том числе на транспорте. За нарушение предусмотрена административная ответственность. На Южном Урале становится все больше музеев, в которых используют современные технологии. В Нязепетровске почти 200-летнее здание после капремонта стало современным пространством. Об объекте культурного наследия рассказал губернатор Алексей Текслер в своем канале в мессенджере Макс. По словам главы региона, строители обновили фасад, но сохранили первоначальный облик. В залах установили новые витрины и мультимедийные экраны. Технологии здесь не ради развлечения, они помогают по-новому погрузиться в историю. Масштабные обновления произошли благодаря народной программе партии «Единая Россия», добавил Текслер. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 14-19 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 21-26.

ФБР «Каратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Каратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.

0: Сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
1: Финесте!
0: Линейки, пеналы, тетради.
1: Финесте!
0: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
1: Финесте!
0: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 14-19 градусов выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
1: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Привет! Показывай новую квартиру.
4: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
3: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше.
4: Цены растут, маткапитала не хватает.
5: Вишневые горки хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
9: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
10: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
12: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
13: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
8: Повезло.
9: Да, на месяц назад кое-как

0: ходила. А теперь?
1: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
0: Повезло.
2: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: В Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале поймали двух подростков-зацеперов, катавшихся на электричках. И челябинцам предлагают бесплатно освоить IT-специальности. Двух подростков-зацеперов поймали на Южном Урале благодаря соцсетям. Там появились видео поездок, сообщает агентство новостей «Доступ». Личности нарушителей установили и вызвали родителей и юных экстремалов в полицию. Оба мальчика учатся в 7 классах разных школ Челябинска и незнакомы друг с другом. Один из них прокатился на подножке вагона электрички «МИАС» Челябинск, второй таким же способом проехал 3 километра на пригородном поезде «Челябинск-Верхний Уфалей». Провели разъяснительные беседы о риске таких развлечений, на родителей составили административные протоколы. Также материалы направили в школы и территориальные органы внутренних дел. Южный Урал направил в Екатеринбург 10 новых трамваев «Кастер», пишет портал chltv.ru. Оранжевые машины Усть-Катавского вагоностроительного завода состоят из 3 секций и имеют низкий пол. Они перевозят до 200 пассажиров. В вагонах есть климат-контроль, светодиодное освещение и мультимедийные экраны. Предусмотрены зоны для детских и инвалидных колясок. За водителем следит интеллектуальная система. Система контроля автоматически предупреждает о нарушениях и передает информацию диспетчеру. Сейчас вагоны готовят к работе. До конца года в Екатеринбург отправят еще 40 таких трамваев. Челябинцам предлагают бесплатно и с нуля освоить специальность в сфере информационных технологий. Открывается набор в школу 21 от Сбера, сообщает мэрия. За 2 недели можно пройти отборочный этап, затем погрузиться в сжатый курс основ востребованных ИТ-профессий. В конце обучения выпускники получат сертификат и возможность попасть в российские компании. Отмечается, что в школе нет учителей и системы баллов, поскольку в основе обучения методика «равный равному». Каждый участник может стать наставником, поделиться знаниями с остальными. Для начала нужно пройти онлайн-игру и подать документы. Ближайший отборочный интенсив стартует 17 августа. Все детали можно найти в канале Марии в мессенджере «Макс». И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 14-19 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 21-26.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Техно Премиум. В наличии за 7 миллионов 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финесте!
8: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Упустите возможность получить льготу на покупку Tenet 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 14-19 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 21-26.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
4: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в них слайд. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Вокзал, кафе, кино или больница – системы наши всюду пригодится. Ведь даже там, где туалеты есть, на трон царем обычно не присесть. Облегчат в полном смысле вашу жизнь три действия. Нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
6: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
7: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
8: Джили-были в планете авто по выгодной цене.
9: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
8: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
10: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ЦРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим

0: новым домом.
1: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске власти обеспокоены количеством ДТП с участием подростков на питбайках. И еще одной жительнице Южного Урала присвоили звание «Мать-героиня». На Южном Урале растет число ДТП с участием подростков на питбайках. В этом году таких происшествий зарегистрировали 67, в них 2 человека погибли, приводит данные региональное управление госавтоинспекции. По такой аварийности Челябинская область занимает 5-е место в России. Власти обеспокоены этой проблемой, в ведомстве прошел круглый стол на тему безопасности несовершеннолетних при управлении мототранспортом. В целом в этом году выявили свыше 3000 нарушений, почти в 300 случаях это были подростки до 16 лет. В регионе запустили профилактическую кампанию по профилактике ДТП с питбайками. Она коснется учебных заведений и СМИ. Создан видеоролик о последствиях нарушений. Он опубликован в сообществе регионального управления ГАИ в соцсети ВКонтакте. Наталье Куприной из Челябинска, которой президент России присвоил почетное звание «Мать-героиня», региональный соцфонд назначил ежемесячную выплату почти в 76,5 тысяч рублей. Для этого женщине не потребовалось подавать заявление или приезжать в ведомство, все расчеты провели без ее участия онлайн. В регионе Челябинка стала лишь 4-й обладательницей такого высокого звания, пишет портал chelkp.ru. Супруги Куприной растят 7 сыновей и 4 дочерей. Новую меру поддержки назначают без заявительно с этого года на основании данных Минсоца. Матери-героини вправе выбирать между денежной выплатой и набором социальных льгот. Челябинцев приглашают принять участие в акции «Зо-бег». Спортивное мероприятие пройдет 8 августа. Встреча для всех желающих на площади у памятника Курчатову, сообщает мэрия. Всем выдадут брендированную футболку и памятную медаль финишера. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Нужно пройти регистрацию. Ссылка есть в телеграм-канале администрации города. Организаторы ждут бегунов в возрасте от 14 лет. Подготовят дистанции на 5 и 10 километров через городской бор. «Зо-бег» — это беговой проект «Движение «Здоровое Отечество». Мероприятия проводят в разных городах России. Все детали можно найти на сайте проекта. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 14-19 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 21-26.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

сплести ноги, краем тишину. На стене висит из двух суперстаров плакат, как картинки из голливудских мудов. Мы в обнимку уходим в закат.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 14-19 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 21-26.
0: Реклама на Радио Континенталь.
3: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
3: Уже завтра в 19.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, небольшие шаги в новом деле дадут ощутимый результат. Запишите цель на бумаге. Тельцы, обратите внимание на бюджет. Экономия сегодня принесет свободу завтра. Близнецы, умение слушать подарит выгодные советы. Сделайте паузу и запишите услышанные идеи. Раки. Найдите хобби для восстановления сил. Запланируйте вечернюю прогулку. Смена атмосферы поднимет настроение. Львы. Ваша уверенность поможет убедить коллег вашей точки зрения. Слушать советы других – важная часть лидерства. Девы. Сконцентрируйтесь на деталях. Мелочи сегодня – путь к самому важному. Весы. Ищите гармонию во взаимоотношениях. Компромисс – это ключ к успеху. Скорпионы. Разрушая старые шаблоны, вы находите новые возможности. Пришло время нащупать источники энергии. Стрельцы. Новые знания станут топливом дня. Подберите одну полезную статью и примените ее на практике. Козероги. Планируйте на неделю, а то и на год вперед. Составьте список целей и обозначьте сроки достижения. Водолеи. Свежий взгляд на обычные задачи удивит окружающих. Экспериментируйте, но без риска. Рыбы. Погрузитесь в творческую активность. Рисование, музыка или фото. Поддержка близких усилит вашу энергию.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в строительство метротрамок в Челябинске готовы вложить еще около 40 миллионов рублей. И в автобусах в столице региона выявили более 100 нарушений в работе кондиционеров. Вложения в строительство метротрамок в Челябинске могут вырасти еще на 38 миллионов рублей. Такова начальная цена контракта на аукционе по поставке кварцевого песка, сообщается на портале госзакупок. Требуется около 3000 тонн песка для очистки поверхности блоков, из которых собирают кольца тоннеля. Напомним, метротрам строят по нескольким направлениям. Комплекс «Лидия» начал работу от улицы Косарева. Еще два проходческих щита «Полина» и «Мария» движутся на участке от улицы Овчинникова в сторону торгового центра. Завершить первую ветку «Север-Юг» планируют в следующем году. В столице региона выявили 101 нарушение температурного режима в автобусах. Таков итог рейдов с 20 по 31 июля. Их провели в 134 машинах, сообщает организатор перевозок. В абсолютном большинстве случаев кондиционеры работали, но не справлялись с аномальной жарой. Частое открытие дверей на остановках, нагрев обшивки, множество пассажиров в часы пик. В таких условиях мощности оборудования может не хватать. Чаще всего комфортный температурный режим не удавалось соблюдать в маршрутах номер 2, 8, 17, 125, 483 и некоторых других. По всем случаям несоблюдения требований перевозчикам выставят штрафы. Проверки автобусов продолжаются. Школьники из Челябинской области разработали историко-экологический маршрут «Природа и люди Южного Урала в годы Великой Отечественной войны». Проект стал одним из победителей Всероссийского детского экологического форума, пишут региональные СМИ. Учащиеся проводят экскурсии и создают образовательные видеоролики. Маршрут объединил 6 знаковых точек: Ильменский заповедник, озера Увинды, Зюраткуль и Таузаткуль, природный комплекс «Большие Аллаки» и черешчатый дуб в Челябинске. Проект опубликовали на всероссийском портале школьного познавательного туризма «1000 маршрутов», а видеоролики вышли в соцсетях. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 14-19 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 21-26.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 14-19 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 21-26.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Замолкали твои вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

кажется, как в их центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна.

четыре пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

без потерь, и пускай все останется так, как и было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.